0: СМИ зарегистрированы в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77-822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио Ваня в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!

все по-прежнему. Снова ищу тебя глазами, но где же ты? Я ревную тебя все так же бешено. Не знаю, сколько я смогу себя сдерживать.

0: солнышко в руках.
1: И венок из звезд в небесах.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77-822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио Ваня в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!
0: Звучит легко. Радио Ваня. Ближе и роднее.

радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Она хотела жить на Манхэттене и с Деми Мур делиться секретами.
1: А он просто диджей на радио.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

0: Легко. Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества.

кажется, что я тебя люблю. А может, нет. А может быть, и да. А может быть, хоть ты сволочь, я тебя все равно люблю.

0: Алло.
1: Оксана?
0: Да.
1: Мама дома?
0: Сейчас позову.
1: Нет, не надо. Скажи ей, что я не приду.
0: Когда ты придешь?
1: Не знаю.

радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома.

0: Стоят девчонки, юбки по колено.
1: Перехода метрополитена.
0: Но радио Ваня ближе и роднее.

0: сильнее иду ко дну.
1: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

0: до Хабаровска. Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: Костромичи смогут доплыть до Нижнего на новом теплоходе. Выпускникам посоветовали отказаться от мемов в сочинении ЕГЭ. В России заметно подешевел самый мощный iPhone. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. Костромичи смогут доплыть до Нижнего Новгорода на новом теплоходе «Метеор», пишут СМИ-44. Он рассчитан на 120 пассажиров и развивает скорость до 75 км в час. Время в пути составляет около 7 часов 40 минут, а до Ярославля всего полтора. Из Нижнего «Метеор» отправляется в 9:30 утра, в Кострому заходит в 17 часов, а в 17:10 отправляется дальше. В Ярославль же теплоход прибывает в 18:40. В обратный путь «Метеор» сдвигается на следующий день в 7:15 утра, а в Костроме делает остановку в 8:45. Стоимость проезда из Костромы до Нижнего – 2300 рублей, а до Ярославля – 850. В пути судно делает остановку в Чкаловске, Кинешме и Юрьевце. Школьникам не стоит использовать мемы и ролики из социальных сетей в качестве примеров сочинений на ЕГЭ, поскольку работа должна опираться на литературный или реальный жизненный опыт. Об этом сообщила эксперт по проверке письменной части ЕГЭ Александра Антонова. Ее слова приводит Газета.ру. По словам специалиста, в качестве аргументов сочинений не следует приводить события из жизни, поступки реальных людей или примеры из прочитанных книг. Она подчеркнула, что ссылки на мемы и контент из соцсетей не соответствуют критериям проверки экзаменационной работы. Антонова отметила, что использование подобных примеров может привести к потере баллов. В качестве примера она привела случай, когда школьник написал сочинение с упоминанием Человека-паука и получил 0 баллов сразу по нескольким критериям. Стоимость iPhone 17 Pro Max на российском рынке опустилась ниже 100 тысяч рублей, пишет Газета.ру. Так, например, к концу мая флагман с накопителем на 256 гигабайт предлагается по цене чуть более 95 тысяч рублей, а на маркетплейсах стоимость стартует от 97. При этом еще в апреле минимальная стоимость модели превышала 105 тысяч рублей. Таким образом, за месяц устройство подешевело примерно на 10 тысяч. Для сравнения, в декабре прошлого года цены на смартфон начинали со 121 тысячи. Напомню, новый iPhone получил алюминиевый корпус с горизонтальным блоком камер, увеличенную батарею и систему охлаждения с испарительной камерой, призванную снизить нагрев устройства при высоких нагрузках. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио Ваня.
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Батарейки заряжаем на отлично. С 7 до 11 на Радио Ваня.

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Алексей Акопов, Варвара Пивоварова. Ну и, конечно, хочется всех поздравить с началом лета. Сегодня 1 июня. И знаете, отмечается ведь не только Международный день защиты детей, это мы знаем еще с молодых ногтей, как говорится, а еще сегодня Всемирный день родителей. А еще сегодня день рождения Супермена, день ходьбы босиком, день оливок и Всемирный день молока!
1: До середины 19 столетия молоко было источником чудовищных смертельных инфекционных заболеваний.
0: Спасибо, Алеша.
1: Благодаря процедуре обеззараживания, то есть пастеризации, которую изобрел французский микробиолог Луи Пастер, эта проблема была решена. В Питере, кстати, есть целая клиника имени Пастера, я в ней как-то ночевал.
0: Профессор Акопов,
2: да,
0: пожалуйста, чем отличается лактоза от лактазы?
2: Моя хорошая, замечательный вопрос, очень, очень актуальный.
1: Итак, лактоза – это сахар, который содержится в молоке, а лактаза – это фермент, который вырабатывает организм человека для усвоения лактозы. Этот самый фермент вырабатывался только в организме грудных детей, однако у некоторых жителей Северной Европы в условиях недостатка кальция и витамина D лактаза стала вырабатываться на протяжении вообще всей жизни. Именно способность пить молоко дала им конкурентное преимущество, то есть и они сами, и их потомство были здоровее.
0: Это все так сложно, что мне захотелось выпить овсяного молока. Но вот прямо сейчас, сию же минуту.
1: Можно миндального, да. Вот фрукты и овощи лучше и быстрее растут под музыку Моцарта, это мы знаем. А что насчет буренок? И вот исследователи из университета Лестера в Великобритании провели эксперимент и протестировали во время доек целую фонотеку от рока до классики. Больше всего молока коровы давали под песню «Moon River» из фильма «Завтрак у Тиффани». Вот эта вот знаменитая мелодия, да? «Moon River» дам-дам-дам-дам-дам. У каждого второго взрослого человека на планете молоко не усваивается. Это происходит по причине снижения активности лактазы при переходе на взрослый тип питания. Поэтому действительно поднимем бокалы с миндальным и овсяным молоком.
0: Которое, на минуточку, может быть намного калорийнее. Это я для любителей...
1: ППшничать.
0: Да.
3: Что это было? Батарейки в комплекте. Пивоварова и Акопов. С 7 до 11. На радио Ваня.

0: программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Каким будет радио в регионах России в 2026 году?
2: Платформы, рынок, технологии.
1: Монетизация.
2: Цены, процедуры, практические инсайты.
1: Нейросети на практике.
2: Контент, продвижение. Новые возможности дохода.
1: Главные вопросы индустрии на юбилейной конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы».
2: 9 и 10 июня. Отель «Пулман Сочи Центр».
1: Регистрация на сайте Российской Академии Радио.
2: Без возрастных ограничений.
3: Реклама. Поликлиника «Медэкспресс». Забота о вас без лишних слов. Предлагаем комплекс для женщин. Консультация гинеколога, анализы, УЗИ малого таза со скидкой 10%. Не откладывайте заботу о себе. Звоните и записывайтесь уже сегодня. Адрес: Калиновская, 41. Телефон 494-085 и 494-086. Имеются противопоказания.
4: Культура обслуживания. Техцентр по ремонту и обслуживанию автомобилей. Компьютерная диагностика. Диагностика подвески на вибростенде. Ремонт. Монт любой сложности. Качество и надежность по доступной цене. Кострома, 2 Волжская, 7. Культура обслуживания. С заботой о вашем автомобиле.
5: Автостекла по оптовым ценам в Ветро. Каждому. Найдете дешевле? Сделаем скидку. Подробности по телефону 54-49-49. 2 Волжская, 7.
6: Окна, двери, потолки, расстрой.
7: Теперь мы работаем в Костроме. Бесплатная доставка, замер и монтаж. Немецкие профили, гарантия 10 лет. Настало время установить качественные окна. Росстрой. Звоните 770908.
6: Росстрой!
7: 770908.
4: Внимание! Выгодное воскресенье в мире здоровья. Теперь сдавать анализы со скидкой 15% можно в двух филиалах. Улица Титова, дом 15 и бульвар Маршала Василевского, 11, корпус 2. Ждем вас! Скидка на анализы собственной лаборатории не суммируется с другими скидками и акциями. Имеются противопоказания.
8: Центр комплексного развития детей «Язнайка» и «Робоклуб Кострома» теперь и в Заволжском районе. Приглашаем на работу преподавателей по русскому языку, математики, физики, информатики, учителей по иностранным языкам и другим школьным предметам, а также педагогов раннего развития, логопедов, дефектологов и административный персонал. Телефон в Костроме 542-302.
9: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме 30-34-56. Алло! Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
10: Погода. Всем привет на радио Ваня, в студии Александр Баркалов. Поговорим о погоде. Сегодня в африканском городе Луанда будет достаточно жарко. Днем температура воздуха поднимется до плюс 27. А вот в Костроме такой жары не будет. Днем до плюс 15, ночью до плюс 12 градусов. На протяжении всего дня ожидается небольшой дождь. Ветер северо-западный до 3 метров в секунду. Атмосферное давление немного пониженное. 750 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 75%. Согласно сервису Яндекс.Погода.
9: Радио Ваня. Отличная погода.
1: Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет.
9: Смех! Смех! Зарядка для пресса. Утреннее шоу «Батарейки» на радио.

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Ну что, всех поздравляем с первым днем лета. Сегодня 1 июня, день защиты детей, и еще много всяких разных праздников, о которых мы позже расскажем. Ну а пока вернемся к нашей теме. По понедельникам, как обычно, мы спрашиваем, чем вы занимались в выходные? Какие планы у вас на предстоящую неделю? Что вы делаете прямо сейчас? Может быть, вокруг вас прямо сейчас происходят какие-то невероятные события, или картинки пролетают, которые вы фотографируете. И, конечно же, можете присылать нам в нашу группу ВКонтакте «Радио Ваня», в наш телеграм-канал «Радио Ваня FM», а еще в наш канал в Максе, он тоже называется «Радио Ваня». Там тоже можно оставлять сообщения, самые интересные из которых прозвучат в эфире «Радио Ваня».
1: Да, как пел замечательный, по-моему, британский певец Ф.Р. Дэвид, «Words don't come easy to me». Да, слова даются мне с трудом. Но это нормально, в общем-то, по понедельникам со многими такое происходит, но только не с нами, боевыми...
0: Боевыми. Так вот.
1: Боевыми жаворонками разговорного жанра.
0: Да, сказал, кстати, и забыл слово, это только ты так мог.
1: Ну, конечно.
0: Слушай,
1: в группе «Радио Ваня» ВКонтакте прекрасная у нас кошечка в очках человеческих очень напоминает моего зауча Нину Павловну.
0: Ничего себе, мне показалось, что это даже Мейн-кун. Хотя у Мейн-куна должны быть кисточки на ушах.
1: Кисточки,
0: ты знаешь,
1: да,
0: что я наблюдала тут вот в выходные?
1: Так.
0: Значит, выступал же, концерт был Канье Уэста. И так интересно, очень многие люди,
1: которые никакого отношения к рэпу не имеют,
0: а ко мне имеют, знакомые мои, ну как бы я подписана, да, там дочка моей подруги, я не знаю, ездили на этот концерт, который был в Турции, он был в Стамбуле, если я не ошибаюсь. Это просто что-то с чем-то. И все они выставляли сторис короткие, там всякие вот разные вот эти вот видосики. Да. И как они были на этом концерте. Думаю, а я где была? А где я была? Я была на даче и воевала с кротом. Крот в очередной раз подкопал мне в теплице пару кустов. Вот. Я, конечно, не ругалась не очень приятными словами. А еще у меня в ведре... Чтоб ты понимал. Значит, я все на своем участке обрызгала от вредителей.
1: Средства специальным химическим.
0: Да, да. И куда переселились муравьи? В ведро. Которое было не обрызгано.
1: Гениально. А мы еще, понимаете, сомневаемся, что у насекомых нет интеллекта.
0: Да, конечно. И они там в ведре с веревочками. Веревочки, которые должны быть привязаны к помидорам в будущем. Вот. Они там поселились и свели новое гнездо. Пришлось их, конечно, разорить.
1: Там, конечно, в центре вот этой композиции пчеломатка развалилась такая.
0: Итак, друзья, чем вы занимались, что вы делали, куда ходили, что видели и что будете делать на этой неделе? Рассказывайте, показывайте, ну и, собственно, вот.
1: А тебя не удивило, что пчеломатка развалилась прямо в муравейнике? Они дружат там, пчелы, муравьи.
0: Я удивилась.
1: Это нормально.
0: У меня просто сил нет удивляться уже.
2: Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Гороскоп для Вани и для Ани.
1: Овны мужчины, ваш девиз сегодня «Работа не волк, в лес не убежит», поэтому утруждаться совершенно не нужно.
2: Овны женщины, ваша игра в молчанку может ранить близких людей. Пообщительней, пожалуйста.
1: Тельцы мужчины, отличный момент заняться планированием будущего.
2: Тельцы женщины, вам нужно выговориться. Подыщите себе внимательного слушателя.
1: Близнецы мужчины, пришло время действовать без долгих и утомительных прелюдий.
2: Близнецы женщины, а вам лучше побыть просто наблюдателем. По крайней мере, не делать поспешных выводов.
1: Раки мужчины, распланируйте свой день так, чтобы успеть решить самые важные задачи до обеда.
2: Раки женщины, у вас самый подходящий денек для прогулки по магазинам. Покупки вас порадуют и качеством, и ценой.
1: Львы мужчины, у тех, у кого был сложный период в отношениях, скоро наступит светлая полоса.
2: Львы женщины, на работе могут появиться новые правила, которые, вероятно, коснутся и вас.
1: Девы мужчины, если что-то получается не очень, отложите это до завтра.
2: Девы-женщины, если захочется сбежать подальше от дома, чтобы слегка перезагрузиться и расслабиться, бегите.
1: Весы-мужчины, постарайтесь сохранять контроль над происходящим вокруг вас.
2: Весы-женщины, воздержитесь от советов, а окружающим нужно просто ваше человеческое и сердечное участие.
1: Скорпионы-мужчины, ждите добрых новостей, и очень может быть, что вам придется пересмотреть свои стереотипы.
2: Скорпионы-женщины, откройте свои двери тем, кто давно в них стучится. Это кто-то очень хороший.
1: Стрельцы-мужчины, если хотите сохранить репутацию, отнеситесь к делам и особенно к поручениям предельно ответственно.
2: Стрельцы-женщины, обратите внимание на того, кто находится рядом. Возможно, это тот самый.
1: Козероги-мужчины, не стоит искать истину на дне бокала. Смотрите на вещи трезво.
2: Козероги-женщины, вы можете совершить необдуманный поступок, который, впрочем, приведет к приятным последствиям.
1: Водолеи-мужчины, для вас звезды готовят какие-то классные сюрпризы, о которых не сообщают даже астрологам.
2: Водолеи женщины, на вашем пути может встретиться человек, который станет вашей опорой и поддержкой.
1: Рыба мужчины, у самых молчаливых из вас откроется дар красноречия. И используйте этот шанс на все 100.
2: Рыбы женщины, вас могут с кем-то познакомить. И вам абсолютно не стоит тушеваться или сомневаться, знакомство будет полезное.
1: С вами Овен Варвара Пивоварова.
2: И весы Алексей Акопов.
1: Доброе утро!
0: Радио Ваня. Это ты, это я. Между нами молния.

0: Ребятки, всем привет. Доброе утро, добрый день. Здесь батарейки, понедельник, как обычно, на старте новый трудовой. Рассказывайте о проведенном уикенде, с кем встречались, что вы видели интересного. Если есть кино, фото, какая-то эпопея, можете частично опубликовать в наших...
1: Да,
0: каналах.
1: Слушай, у меня есть история. Я увидела такой лайфхак, как сделать из одуванчиков букет. Ну, я уже, может, рассказывала, но еще раз расскажу.
0: Нет, не помню.
1: Так вот, значит, как сделать букет из одуванчиков? Берете одуванчики, вот эти вот, которые уже не желтые, а которые уже белые, но все еще в бутончиках, еще не раскрылись. Нарываете их, вот, кладете, ставите в баночку и ставите их в микроволновку. В микроволновке они раскрываются... беленькие такие. Вот. А предварительно лучше бы вставить вот в их стебелечки какие-нибудь палочки, зубочистки, я не знаю, чтобы стебелек не отсох. Ну, сам понимаешь, чтобы он стоял, этот одуванчик.
0: Конечно.
1: Так вот, значит, вставляете эти палочки, и вот он там раскрывается, потом ты его достаешь и еще немножечко брызгаешь лаком для волос, и он становится прям такой вот стабилизированный одуванчик.
0: Какой только фигней люди не занимаются.
1: Я, как нормальный человек, решила на даче этот лайфхак продегустировать. Сорвала одуванчик, вставила в него шпажку для шашлычков маленьких.
0: Да.
1: Вот. Поставила его в кружечку и, как, естественно, в микроволновку. Все бы ничего. Одуванчик раскрылся. Прям стабилизировался все. Но кружка лопнула. Кружка не выдержала напруги и просто пошла вся трещинами. Стоила ли кружка одуванчика? Не думаю. Но получилось, как получилось. По крайней мере, я поняла, что действительно, да, можно делать... Сейчас просто очень модно букеты для невест делать из одуванчиков. Вот таких вот стабилизированных. И знаешь, сколько? Нормально так стоят такие букеты. Ну, мой одуванчик раскрылся так себе. Ну, раскрылся, конечно, но не очень симпатично.
0: Не знаю, я пока еще не перешел на уровень одуванчиков. Мне бы с собой бы справиться, в смысле, самого себя бы стабилизировать, я вот в этом смысле. Аня Медведева написала нам в группе «Радио Ваня ВКонтакте». Неделя прошла очень хорошо, в выходные увиделась с родственниками, по которым очень скучала, сестру не видела 7 лет. Вот это терпение. До конца июня они будут у нас в поселке, каждый день будем видеться, общаться. В общем, Анечка у нас вся на позитиве, на радости. Сейчас работаем, как обычно, погода хорошая. Никакой духоты и дождей. А в Кемерово, да, что-то было жуткое, жарко, по 30 градусов. Всем хорошего дня, отличного настроения. Анечка, спасибо
1: вот
0: большое.
1: Очень жалко, что нельзя впрок выспаться, впрок наесться и впрок наобщаться. Друзья, я напоминаю, что сегодня автор одного из комментариев получит подарочное издание книги об истории брака и обручальных колец от бренда «Вокруг пальца».
2: Утреннее шоу «Батарейки». 100% заряда.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
2: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16. 8 800 350 16 16.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Реклама.
4: Джили Манджаро. Вершина премиум комфорта. Панорамная крыша, массаж водительского кресла. А мощный двигатель 238 лошадиных сил и полный привод покоряет любую дорогу. И уже завоевал меня. Приезжайте на тест-драйв к официальному дилеру Джили в Костроме, Millennium Auto, и получите выгоду до 1 миллиона рублей. Выгода действительно на автомобиль в комплектации флагман 2025 года выпуска. С учетом использования программы Trade-in и кредит. Не оферта. Кредит предоставляет Совкомбанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Телефон рекламной службы «Радио Ваня». В Костроме 30 34 56.
6: Hello?
5: Все, что ты любишь, на радио Ваня.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: Костромской боксер завоевал бронзу первенства России. В России запустили производство линзы для лечения катаракты. Россиянин вышел в открытый космос с запиской «Мама, я надел шапку». Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. Костромской спортсмен Константин Архангельский достойно представил свой регион, завоевав бронзовую медаль первенства России по боксу среди юниоров, пишут СМИ 44. С первых боев Константин заявил о себе как о серьезном сопернике. В стартовом поединке он эффектно отправил в нокаут соперника из Республики Башкортостан, а затем уверенно взял верх над боксером из Ростовской области. Особого внимания заслуживает четвертьфинал. Финальный бой, где Костромич встретился с действующим чемпионом первенства из Дагестана. В упорном противостоянии Архангельск одержал волевую победу. К сожалению, в полуфинале удача отвернулась от спортсмена. Тем не менее, бронзовая награда первенства России – весомый успех и важная веха в карьере молодого боксера. В России запустили производство отечественной линзы «Ясень», предназначенной для лечения катаракты, пишет газета.ру. Установку новой линзы россияне смогут пройти бесплатно по программе государственных гарантий, сообщают в пресс-службе Минздрава. Производство организовали на базе микрохирургии глаза имени Федорова. На первом этапе предприятие сможет выпускать до 12 тысяч линз ежегодно, а в дальнейшем объемы планируют увеличить до 25 тысяч штук в год. Как отметили в ведомстве, установка линзы помогает комплексно корректировать зрение и повышает качество жизни пациентов разных возрастов. После операции многие пациенты смогут отказаться от очков. Российский космонавт Сергей Куцверчков передал послание маме во время выхода в открытый космос, пишет газета.ру. Во время работы за бортом Международной космической станции россиянин держал в руках записку с надписью «Мама, я надел шапку». Главная задача этого выхода – установка уникального радиотелескопа для наблюдения за Солнцем в ранее неизученном терагерцовом диапазоне. Полученные данные, по словам космонавта, помогут объяснить механизмы возникновения солнечных вспышек, повысить точность их прогнозирования, а также проверить возможность раннего обнаружения опасных космических объектов. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
0: «Радио Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. «Батарейки». Заряженное шоу на «Радио Ваня».

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Сегодня понедельник, а это значит, мы спрашиваем у вас, как прошли выходные, что делаете прямо сейчас, какие планы на предстоящую неделю. В нашем канале в Максе Радио Ваня отметился Николай. Привет из Питера. Мчу на Ваську в зеленом метро. Привет, Наталья, на золотом БМВ. Вот такое вот сообщение прислал вам Николай прямо из-под земли. Вот.
1: Он имел в виду зеленую ветку.
0: Ну, конечно.
1: Невского-Селиостровская линия. А еще у нас есть телеграм-канал Радио Ваня ФМ. Тут Евгения Егорова просто закидала нас под потрясающими фотографиями с цветами. Погода огонь, настроение тоже. Вам желаю удачного денечка и много позитива и улыбок. Вот такая красота радует глаза сегодня. Шикарные амариллисы расцвели. Как бы тут не улыбаться. Действительно, тут ярко-розовый и нежно-розовый цветок.
0: Да, ну, если вы хотите, чтобы и ваш глаз порадовался, то заходите в наш телеграм-канал Радио Ваня ФМ. А я еще сообщение прочитаю от Ирины. Вчера были на праздновании Троицы в Спасско-Лутовиново. Это родовое поместье Тургенева. Угу. Было классно. И от Анастасии Тюриной. Мчимся с мужем навстречу отпуску. Покинули душную Москву, врываемся в Воронеж. Целых 2 недели чудес и кайфа. Что у вас там происходит в Воронеже? Передаю привет Катюрину Алексею, его рыжесть Настя. Это только им одним понятные наименования.
1: Да, такие свои, видимо, да. Внутренние шифры. Сообщение чудесное в Максе от Александра. Здравствуйте, Радио Ваня. Скажите, какая у вас волна? 3 метра примерно такая изогнутая.
0: И... Да, на заливе сегодня спокойно, дорогой Александр. И еще одно сообщение, тоже от Александра, но уже от другого Александра, из города Уссурийска, Приморский край. Мой любимый дедушка Михаил Алексеевич Егоров решил нам поведать, Александр, такую историю. Угу. Герой Советского Союза, сержант Красной Армии вместе с сержантом Мелитоном Кантария под руководством младшего лейтенанта Алексея Береста, водрузивший знамя победы на крыше Рейхстага ранним утром 1 мая. 1945 года. Советский военнослужащий, старший сержант, участник Великой Отечественной войны, герой Советского Союза. А я работаю в такси. Передаю привет своей любимой жене Олюшке.
1: Но это
0: вот
1: два...
0: так неожиданно закончилось
1: внезапно,
0: сообщение.
1: Внезапно, да, нет, но это легендарные, естественно, бойцы Красной Армии. Да. Егоров и Кантария, да-да-да. То есть мы
0: потрясающе,
1: знаем, конечно,
0: Александр, ну, классно, что вы нам написали, что вы нас нашли. И вообще, друзья, у нас есть группа ВКонтакте Радио Ваня, у нас есть телеграм-канал Радио Ваня ФМ, у нас есть группа в Максе, тоже она называется Радио Ваня. Вы там тоже пишите, отмечайтесь. Автор одного из комментариев сегодня получит в подарок издание книги об истории брака и обручальных колец от бренда «Вокруг пальца».
2: Пивоварова и Акопов. Утреннее шоу на Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Lex представляет систему Hop2Hood, умную связь варочной панели и вытяжки. Включается панель, автоматически включается вытяжка. Техника работает сама, и все под контролем. Забыли или неудобно включить вытяжку? Заняты руки? Все это решает функция автоматического включения вытяжки при работе варочной панели. Lex. Вы готовите? Кухня заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Технолэнд». ОГРН 107-984-706-0908, Санкт-Петербург.
2: Реклама.
3: Поликлиника «Медэкспресс». Забота о вас без лишних слов. Предлагаем комплекс для женщин. Консультация гинеколога, анализы, УЗИ малого таза со скидкой 10%. Не откладывайте заботу о себе. Звоните и записывайтесь уже сегодня. Адрес: Калиновская, 41. Телефон 494-085 и 494-086. Имеются противопоказания.
4: Автостекла по оптовым ценам «Ветра». Каждому. Найдете дешевле? Сделаем скидку. Подробности по телефону 54-49-49. Вторая Волжская, 7.
5: Джили Манджаро. Вершина премиум комфорта. Панорамная крыша, массаж водительского кресла. А мощный двигатель 238 лошадиных сил и полный привод покоряет любую дорогу и уже завоевал меня. Приезжайте на тест-драйв к официальному дилеру Джили в Костроме, Миллениум Авто, и получите выгоду до 1 миллиона рублей. Выгода действительно на автомобиль в комплектации флагман 2025 года выпуска с учетом использования программы трейд-ин и кредит. Не оферта. Кредит предоставляет Совкомбанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Окна, двери, потолки, расстрой!
7: Теперь мы работаем в Костроме. Бесплатная доставка, замер и монтаж. Немецкие профили, гарантия 10 лет. Настало время установить качественные окна. Росстрой. Звоните 770908.
6: Росстрой!
7: 770908.
8: Мир здоровья теперь и в Заволжском районе. Педиатр, терапевт, гинеколог, уролог, лор, анализы УЗИ и ЭКГ. Все в одном месте на бульваре маршала Василевского, дом 11, корпус 2. Мир здоровья. Забота, которой доверяют. Запись 42 15 15. Имеются противопоказания.
9: Цветы – это не просто подарок. Это проявление любви и нежности. В «Розы 44» – огромный выбор цветов по самым приятным ценам. Доставка круглосуточно. Телефон 30 30 00. Окунитесь в мир красоты и аромата вместе с «Розы 44». Синая, 18. Мы работаем без перерыва и выходных.
10: Индивидуальный предприниматель Червяков Богдан Евгеньевич. ОГРН П 325 370 300 010 153.
11: Центр комплексного развития детей «Язнайка» и «Робоклуб Кострома» теперь и в Заволжском районе. Приглашаем на работу преподавателей по русскому языку, математики, физики, информатики, учителей по иностранным языкам и другим школьным предметам, а также педагогов раннего развития, логопедов, дефектологов и административный персонал. Телефон в Костроме 542-302.
12: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме 30 34 56. Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
13: Погода. Всем привет на радио Ваня, в студии Александр Баркалов. Поговорим о погоде. Сегодня в африканском городе Луанда будет достаточно жарко. Днем температура воздуха поднимется до плюс 27. А вот в Костроме такой жары не будет. Днем до плюс 15, ночью до плюс 12 градусов. На протяжении всего дня ожидается небольшой дождь. Ветер северо-западный до 3 метров в секунду. Атмосферное давление немного пониженное. 750 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 75%. Согласно сервису Яндекс.Погода.
12: Радио Ваня. Отличная погода. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Батарейки. Энергетически заряженное шоу. С 7 до 11 на «Радио Ваня».

0: Ребятки, всем привет. Доброе утро, добрый день. Батарейки, понедельник. Естественно, рассказывайте нам о проведенных выходных, где бывали, что видели, может быть, перезапустились, так сказать...
1: Перезагрузились.
0: Перезагрузились, апгрейдились и, в общем, прочие всякие новые вещи с вами стали происходить. В направлении счастливой жизни. Юлия Филь отметилась в группе «Радио Ваня ВКонтакте». Была неделя в отпуске. Людей стало любить чуть больше, чем до отпуска, но не от всей души. И поскольку я профессионал, я знаю, какие таблетки выпить, чтобы не плакать, когда идешь на работу. Ну и, соответственно, покерфейс свой сохранить. «Покер фейс», как мы знаем, это не только популярная песня Леди Гаги, но еще и такой...
1: Юлино лицо.
0: Покерный, да-да-да. Вот это покерное лицо, это как будто ничего не происходит, понимаете, да? Это каменное выражение лица. Да, всем доброе утро.
2: Татьяна Орлова здесь же в группе «Радио Ваня ВКонтакте». Выходные провела в дороге Санкт-Петербург-Нижневартовск. 3600 километров. Сотни городов. 52 часа дороги. Вообще, по пути следования, по плану было обещано, что заедем в некоторые города полюбоваться красотами. Я очень хотела увидеть Киров. Коротко уснула. Вот все, что успела поймать на фото. На фото Киров уже перечеркнуто. Вы проехали. Я последний раз была в своем родном городе. Я там родилась и жила 23 года. В 2013 году. И в этом году летом планирую туда отправиться и пожить в гостинице, которая находится около цирка. Большая такая, красивая. Не Вятка, а другая. Вот ее недавно построили. Ну, по моим меркам, недавно.
0: По твоим чертежам. Да.
2: Так вот, что же касается Танечки Орловой. В Сургуте попали в облако гнуса. Даже папа был удивлен такому количеству комаров. Сначала подумали, дождь. Но это не дождь был. Я, кстати, знаю, что в Рязани, сейчас в Рязанской области, комаров столько, что выйти на улицу просто невозможно. Я видела много маленьких видео зарисовок, которые люди снимают, ну это что-то с чем-то.
0: А местные жабы о чем думают? Лягухи? Да. Что они не работают-то?
2: Вот. Что же нам пишет Таня? Интересное получилось путешествие, хоть и часто ездим по этому маршруту, а детей на лето отправляю в Сибирь. Сибирь на заработки.
0: Как декабристов в ссылку, то есть туда.
2: Да, тут же рыбалка, комарики. Ой, рыбалка. Я так хочу на рыбалку, что я присмотрела себе снасти на маркетплейсе.
0: Так.
2: Планирую их купить.
0: Звучит угрожающе. Так, так, так, внимание.
2: Вот, и поехать куда-нибудь порыбачить с берега. Если есть у нас какие-то люди, да, в Ленобласти, ну, или из Санкт-Петербурга, которые знают, где круто можно порыбачить с берега, напишите, пожалуйста, Алексею Акопову в личную, в личные сообщения. Вот.
0: Акопову только. Акопову не пишите, а Акопову пишите.
2: Да, напишите, пожалуйста, и мы, может быть, к вам присоединимся.
3: Разноименные заряды. Пивоварова и Акопов. Батарейки на радио Ваня.

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Ну что, сегодня 1 июня, день защиты детей, первый день лета и много еще всяких разных праздников. Мы же выясняем, как прошли ваши выходные. В нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня» вы можете оставлять свои сообщения по этому поводу. А еще у нас есть канал в Максе, он тоже называется «Радио Ваня». А еще у нас есть канал в Телеграме, он называется «Радио Ваня FM». Валентина в Максе отметилась. Доброе утро, моя дочка сегодня сдает экзамен по белорусскому языку. Желаю удачи тебе, доченька, пишет Валечка.
1: Мила Страхова отметилась в группе «Радио Ваня» ВКонтакте. Был бы у меня муж, так уже давно бы снял плетку со стены и прошелся по моей спине.
0: Ой-ой-ой.
1: Бичует, ты сама себя видишь такая. Да-да-да. Неделю уже не могу разложить книги по новым шкафам. Ага. Разбросаны по всей квартире, фотографии прилагаются. И еще шью параллельно. И в концерте принимаю участие семидилыха, одним словом. То есть занимается сразу семью делами. Но, кстати, Мила, ты прекрасно выглядишь в этом наряде. Посмотреть бы один глазком твое выступление. Очень хорошенькое, да.
0: Да. Катюша, всех деток с Днем защиты детей, счастья и здоровья. А вот Светлана Пудова написала: «Я работала, я водитель троллейбуса в НН, видимо, Нижний Новгород. Для нас не существует ни праздников, ни выходных практически». Ну, Светочка, дорогая, спасибо большое, что есть вот такие люди, как вы, и мы можем перемещаться из одного конца города в другой благодаря тому, что вы на работе.
1: Наталья Наташкина. У меня было 3 выходных. Первый была на концерте группы «Радиопомехи» в клубе «Сердце». Второй выходной провела на концерте Петровской ассамблеи в «Зените». А вот в третий выходной лежала в кроватке ровненько вот так вот, ручки по швам, потому что болели ножки от многочасовых танцев.
0: Ой, слушай, у меня вчера дочь ходила на концерт «Фараона» в Ледовый дворец.
1: Это рэпер такой.
0: Да. У него еще жена Соня Егорова. Ее я больше знаю, она потому что в «Битве экстрасенсов» принимала участие. А так как мне недалеко не 20 лет, я больше знаю Соню.
1: Страдаешь телезависимостью. Мы знаем, да, твои привычки, да.
0: Да, периодически поглядываю. Екатерина, для меня утро доброе, потому что оно делает меня счастливее. Ведь приближается моя свадьба. 20 июня я выхожу замуж за самого лучшего мужчину Земли. Кать, вы что, за моего мужа выходите?
2: Молодец.
0: Ладно. Значит, всем любви и обязательно взаимной желает Катя. Я просто хотела пошутить.
1: У тебя получилось. Нам смешно. Вам смешно?
3: Пивоварова и Акопов. Зарядили? Не забыли? Батарейки. Утреннее шоу на радио «Ваня».

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио
1: Ваня. Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
2: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: У вас участок на берегу и катер, а вы устали от сложностей со спуском его на воду? Хватит тратить время и силы. Вам поможет инновационное устройство для спуска, хранения и обслуживания катера Mobile Sleep. На любом берегу, даже в водоохранной зоне, Sleep легко собрать и разобрать на зиму. Свое производство из современных материалов. MobileSleep.ru. Реклама.
5: Джили Манджаро. Вершина премиум комфорта. Панорамная крыша, массаж водительского кресла. А мощный двигатель 238 лошадиных сил и полный привод покоряет любую дорогу. И уже завоевал меня. Приезжайте на тест-драйв к официальному дилеру Джили в Костроме, Millennium Auto, и получите выгоду до 1 миллиона рублей. Выгода действительно на автомобиль в комплектации флагман 2025 года выпуска с учетом использования программы трейд-ин и кредит. Не оферта. Кредит предоставляет Совкомбанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло!
7: Фантастично, энергично. Батарейки заряжаем на отлично. На «Радио Ваня».

0: друзья.
1: Ян, Вано, Хуанита, Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня.

0: радио «Ваня». Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
1: В областной столице состоится беговой полумарафон. В Роскачестве объяснили рост интереса к сотрудникам без опыта. Российская молодежь массово заинтересовалась изучением родословной. Всем привет, на радио «Ваня», в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме пройдет традиционный беговой полумарафон «Здорово, Кострома» по городам Золотого кольца, пишут СМИ-44. Старт забегов традиционно будет дан на Сусанинской площади, где участникам предстоит преодолеть дистанции на 21, 10, 5 и 3 километра. Для самых юных спортсменов организованы отдельные забеги на 300 и 600 метров. Особый колорит мероприятию придаст костюмированный забег «Снегурочек», ставший визитной карточкой полумарафона. Следующие забеги пройдут в Москве, Ярославле, Рыбинске, Ростове, Великом, Иванове и Угличе. Полумарафон пройдет 12 июня. Подробное расписание и условия участия можно найти на официальном сайте мероприятия. Компании в последнее время стали охотнее трудоустраивать сотрудников без опыта работы, сообщила «Известиям» директор департамента организационного развития Роскачества Ирина Шульженко. Во многом это связано с изменением самого рынка труда. Бизнес все больше осознает, что наличие опыта уже не гарантирует гибкость, высокую мотивацию или способность быстро адаптироваться к изменениям. При этом зачастую молодые сотрудники легче осваивают новые технологии и замотивированно учиться внутри компании. Специалист добавила, что важную роль при отборе кандидатов теперь играют учебные практики, стажировки и даже волонтерство. Для компании эти активности служат показателем инициативности и способности работать в команде, что компенсирует отсутствие стажа. Исследование родословной становится все более популярным занятием у молодых россиян, пишет газета.ру. В основном пользователи исследуют семейную историю по нескольким направлениям, ищут сведения о родственниках в архивах и мемориальных базах данных, составляют семейное древо, а также изучают происхождение с помощью ДНК-тестов. Немалую активность также демонстрируют пользователи от 46 до 55 и россияне старше 56 лет. При этом молодежь от 14 до 20 показала самый резкий прирост интереса в этом году. Трафик у этой категории вырос в 7 раз, тогда как у взрослых россиян за тот же период он увеличился лишь вдвое. Кроме того, именно мужчины с каждым годом все больше интересуются своей родословной. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио «Ваня».
0: Радио «Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Батарейки. Очень полезный энергетик. На радио «Ваня».

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Алексей Акопов, Варвара Пивоварова. Ну и, конечно, хочется всех поздравить с началом лета. Сегодня 1 июня. И знаете, отмечается ведь не только Международный день защиты детей, это мы знаем еще с молодых ногтей, как говорится, а еще сегодня Всемирный день родителей. А еще сегодня день рождения Супермена, день ходьбы босиком, день оливок и Всемирный день молока!
1: До середины 19-го столетия молоко было источником чудовищных смертельных инфекционных заболеваний.
0: Спасибо, Алеша.
1: Благодаря процедуре обеззараживания, то есть пастеризации, которую изобрел французский микробиолог Луи Пастер, эта проблема была решена. В Питере, кстати, есть целая клиника имени Пастера, я в ней как-то ночевал.
0: А, профессор Акопов,
2: я
0: пожалуйста,
2: вот
0: чем отличается лактоза от лактазы?
2: Моя хорошая, замечательный вопрос, очень, очень актуальный.
1: Итак, лактоза – это сахар, который содержится в молоке, а лактаза – это фермент, который вырабатывает организм человека для усвоения лактозы. Этот самый фермент вырабатывался только в организме грудных детей, однако у некоторых жителей Северной Европы в условиях недостатка кальция и витамина D лактаза стала вырабатываться на протяжении вообще всей жизни. Именно способность пить молоко дала им конкурентное преимущество, то есть и они сами, и их потомство были здоровее.
0: Это все так сложно, что мне захотелось выпить овсяного молока. Но вот прямо сейчас, сию же минуту.
1: Можно миндального, да. Вот фрукты и овощи лучше и быстрее растут под музыку Моцарта, это мы знаем. А что насчет буренок? И вот исследователи из университета Лестера в Великобритании провели эксперимент и протестировали во время доек целую фонотеку от рока до классики. Больше всего молока коровы давали под песню «Moon River» из фильма «Завтрак у Тиффани». Вот эта вот знаменитая мелодия, да. «Moon River», дан-дан-дан-дан-дан. У каждого второго взрослого человека на планете молоко не усваивается. Это происходит по причине снижения активности лактазы при переходе на взрослый тип питания. Поэтому действительно поднимем бокалы с миндальным и овсяным молоком.
0: Которое, на минуточку, может быть намного калорийнее. Это я для любителей...
1: ППП-шничать.
0: Да.
3: Что это было? Пивоварова и Акопов уже заряжены. Батарейки на радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Зеленый друг легкой посадки. В предыдущих сериях
2: мы посадили огурец. Да-да, не удивляйтесь, бывает и такое. На сегодняшний день, друзья, инструкция предлагала нам вставить в горшок колышек или лесенку для того, чтобы огурец вился. Но, скажем вам по секрету, лесенку пришлось поставить чуть раньше, потому что наш подопечный рос не по дням, а по часам.
3: И в этот раз мы падали от удивления, насколько же все-таки буйный рост у нашего подопечного зеленого.
1: Следите за продолжением в новом реалити «Зеленый друг». Легкой посадки. Каждый вторник с 8 до 9 на Радио Ваня. Партнер проекта «Терравита». Биоудобрения нового поколения. Живое питание для растений. Биологизированные удобрения «Терравита». Все, что нужно для посадки и роста ваших зеленых друзей. О, Нордпалп. Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет.
4: Погода. Всем привет на радио Ваня, в студии Александр Баркалов. Поговорим о погоде. Сегодня в африканском городе Луанда будет достаточно жарко. Днем температура воздуха поднимется до плюс 27. А вот в Костроме такой жары не будет. Днем до плюс 15, ночью до плюс 12 градусов. На протяжении всего дня ожидается небольшой дождь. Ветер северо-западный до 3 метров в секунду. Атмосферное давление немного пониженное. 750 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 75%. Согласно сервису Яндекс.Погода.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Утреннее шоу «Батарейки». 100% заряда.

0: зарядка.
1: На радио Вайна.
2: Ребятки, дорогие, всем привет. Доброе утро, добрый день. Здесь батарейки, простокваша и кисель, естественно. Прямо сейчас заходите в группу Радио Ваня ВКонтакте. Сегодня в умной зарядке мы загадали напиток.
3: На картинке подсказки деревянные баночки. Из коры дерева они сделаны, переплетены, очень красиво. Тут целый набор. И вот, глядя на них, хочется куда-нибудь пойти и заказать, и заиметь такое. Вот. Я когда была маленькая, у меня один родственник работал в Кирове на заводе деревянных изделий, и они там делали деревянные шкатулки. Но не из коры дерева, а прямо из самого дерева. И вот, когда у них какая-то некондиция случалась или какой-то брак, он приносил их домой, и я с удовольствием выжигателем рисовала на них цветочки. Вот покажите, пожалуйста, мне хоть одного современного ребенка, который знает, что такое выжигатель, сидит дома и выжигает. А мы и в пионерском лагере выжигали. У нас же был целый кружок. Мы и досочки там делали, и картины для мамы с папой, и вот эти вот самые шкатулочки, чего только не сотворяли.
2: Ну, у меня, знаешь, какая тема? Папа, дай 1500 рублей, хочу позажигать с друзьями в пиццерии, понимаешь? Вот это такие
3: вот. А, это ты про сына, естественно,
2: сейчас. Это про Леню, да.
3: Да, а вот мы, вот, знаете ли, выжигали. Так вот, друзья, глядя на эти красивые коробочки чудесные, где можно хранить и соль, и сахар, и муку, ну что вот сейчас этот пластик, вот эти вот и не очень симпатичные все эти... Вот, пожалуйста, вам. Единственное, конечно, они непрозрачные и не очень видно, что там, но можно...
2: Открыть крышечку.
3: Либо выжигателем написать соль, сахар, мука, ну вот такие вот, да,
2: моя
3: надписи сделать.
2: Художница ты
3: я
2: моя.
3: Вообще, я очень творческий человек, я друзья знаю. Мои. До сих пор, кстати, никто так и не написал, куда бы нам с Лёшкой поехать на рыбалку.
2: Ну, а вот Андрей Петров говорит, вот в Сосново можно с берега покидать спиннинг, говорит, щука шикарная идет, поэтому...
3: Щука очень костлявая. Я хочу леща.
2: Ну что ж, твое желание закон. На!
3: Так, итак, друзья, значит, заходите и рассказывайте, какой же напиток мы сегодня загадали.
2: Автор одного из правильных ответов получает сертификат на компанию до 10 человек от портала 78 на прохождение квеста в лазертаге.
1: Звучит легко. Радио Ваня. Ближе и

0: Твори добро на всей земле.
1: Твори добро другим во благо.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: зарядка.
1: На радио Ваня.
2: Ребят, всем привет. Доброе утро, добрый день. Здесь батарейки. Милости просим в группу радио Ваня ВКонтакте. Сегодня в умной зарядке мы загадали напиток.
3: А на картинке подсказки у нас куча туисков из бересты. И, конечно, это был березовый сок. Вот правильный ответ. Но мы, как водится, начинаем с неправильных. Очень много ответов квас. Ну, потому что такие русские народные туиски как-то намекают на русский народный вот этот вот напиток, квас.
2: Конечно, там, бывают же такие, знаешь, из толстой древесины, настоящие кружки, которые, да, предназначены для холодных напитков.
3: А еще, вот раньше, в детстве, например, был такой напиток гриб. И он плавал, как медуза в банке.
2: Да,
3: и я думала, как взрослые его пьют, это же такая невкусная штука. А сейчас, пожалуйста, назвали камбучи и продают на маркетплейсе по 12 бутылочек маленьких за 1000 с лишним рублей, представь себе.
2: Хороший бизнес.
3: Да, оказалось бы. И там камбуча, значит...
4: С мятой или с брусничкой.
3: Да, вот всяческие разные вкусы ей придают. А ведь это тот самый гриб, который, да, конечно, выглядел как что-то склизкое и неприятное. Но маркетинговые исследования показали, если правильно назвать, то, в общем-то, у тебя продастся даже...
2: Да, исследования даже показали, что не надо кусать гриб, надо его есть. Пить, вернее, пить.
3: Да. Что еще вы предположили? Ну, вот компот, например, тоже. Медовуха. Ну, почему бы и нет. Взвар. Такое русское народное старинное слово «взвар».
2: Ну, это что-то типа компота, да? Я такой,
3: да. Понимаю. Сбитень есть еще вариант ответа. Uh-huh. И морс, как тоже, пожалуйста. Очень много правильных ответов, друзья. Очень многие, что не может не радовать, знают, что туисочки изготавливаются из бересты, а береста – это кора березы и, конечно же, березовый сок. У нас есть победительница, и зовут ее Маша Попова.
2: Да, Машенька, мы сегодня вам вручаем сертификат на компанию до 10 человек от портала 78 на прохождение квеста в лазертаге.
3: Партнер розыгрыша — портал 78. Лазертаг, виртуальная реальность и дни рождения под ключ для детей и подростков. Настоящие эмоции, командные игры и праздники, которые запомнятся навсегда. Подробности на сайте портал 78. ИП Павлов Виктор Александрович.
1: Пивоварова и Акопов. Сами проснулись и страну поднимем. Батарейки на радио Ваня.

0: Особые приметы на радио Ваня.
1: Здравствуйте, русские народные люди и все люди на планете Земля. Сегодня 1 июня. И что мы видим в народном календаре? Духов день. Дата считалась переходящей и всегда следовала за Троицей. В 2026 году выпадает на самое начало лета. В старину вообще с этим днем было связано немало примет и обрядов. Наши предки считали, что 1 июня начинается так называемая «русальная неделя». То есть обитательницы водоемов, вот те самые русалки, на сутки обретают возможность ходить по земле. Люди очень боялись встречи с русалками и соблюдали множество правил, чтобы защитить себя и близких.
2: Я хотел бы уточнить, каким образом русалки, даже ну, пусть они там 20 раз чудесные какие-то там, да, волшебницы, как они могут ходить, когда у них хвост рыбий?
1: Ну вот раздвояется. В ноги.
2: Смелое предположение.
1: В стародавние времена 1 июня запрещалось трудиться в поле и огороде. Мол, нельзя тревожить землю, а то она обидится и урожая не даст. Я тревожила землю вчера. Вот, вытаскивала сорняки всяческие разные, полола огурцы, помидоры. Ну как, один огурец и одну помидору полола.
2: А еще, вы знаете, насколько все-таки выгодно быть под крылом такой обаятельной девушки, как Варвара Теодоровна, которая еще и позаботилась обо мне, мало того, что у нее семеро по лавкам там, и нащипала, ребята, мне свежайшие мяты и мелисса. Такой аромат невероятный. Если не приду домой, сразу заварю чайку себе.
1: Да, ты знаешь, мелисса, она, конечно, уже кустится и прям такая вся. А мята пока одиночничает. То тут, то там. Вот. Но мелиссу прям хоть косой коси. Так, итак, дальше едем. Если верить в приметы, то сегодня не стоит гулять по лесу. Слушайте, ребята, во Всеволожском районе Ленобласти
2: так
1: уже начали.
2: Опа. Я смотрю, вы под впечатлением.
1: Да, люди нашли подосиновики уже маленькие. Ну а что? У нас в Санкт-Петербурге сейчас влажно. Сейчас еще и потеплеет на этой неделе около 20 градусов. Но тут-то там дождички. И смотрите, не жарко, не сухо, влажно. Ну, а что делать грибам? Конечно, идти. Еще немножечко про 1 июня. Сегодня вообще желательно держаться ближе к дому. Не стоит покидать родные края, оставлять детей без присмотра. Нужно помогать нуждающимся, а еще разобраться в шкафах и подмести полы. Но не мыть, потому что вода, сами понимаете, да, там до русалок недалеко.
2: Конечно.
1: А еще нельзя сегодня мусор выбрасывать, поэтому если ваша помойка воняет, оставьте ее в покое.
2: Все. Да, и не забудьте увлажнить знакомую русалку.
0: Утреннее шоу «Батарейки». Одни плюсы на радио «Ваня».

0: челядь. Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
2: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16. 8 800 350 16 16.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Все, что ты любишь, на радио Ваня.

0: радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: В Костроме прошел шахматный турнир среди детей. Минздрав предложил изменить порядок выдачи больничных. В России пытаются вырастить клубнику на дне Волги. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме у государственного цирка состоялся финал городских соревнований по шахматам среди воспитанников спортшколы номер 10, пишут СМИ-44. В турнире приняли участие 12 сильнейших спортсменов в возрасте от 9 до 11 лет. Турниры под открытым небом стали возможны благодаря масштабному обновлению территории у цирка по нацпроекту. Шахматную зону создали по инициативе самих костромичей. Специальные столы для игры на свежем воздухе установили здесь на финальном этапе работ. Кроме того, здесь уложили новую плитку, обновили освещение, обустроили зону отдыха, скейт-площадку и парковки. Напомню, развитие комфортной городской среды в Костроме продолжается. На платформе загородсреда.госуслуги.ру сейчас идет голосование за новые объекты благоустройством, которое продлится до 12 июня. Минздрав России предложил снизить срок выдачи больничного до 3 дней для тех, кто за 6 месяцев признавался нетрудоспособным 4 раза или чаще. Следует из проекта приказы министерства, который приводит Известия. После открытия больничного врач направляет пациента на дополнительное обследование или на стационарное лечение. По истечении же срока 3-дневный больничный может быть продлен либо закрыт. Из проекта следует, что данное правило не распространяется на случай оформления больничного при уходе за больным родственником, беременности, получении медицинской помощи при социально значимых заболеваниях, а также в случаях оказания медпомощи в стационарах. Российский блогер запустил эксперимент по выращиванию клубники на дне Волги, пишет Газета.ру. Проект проходит в Волгограде. Для этого автор погрузил под воду самодельную установку, которой с поверхности подаются воздух и энергия. Внутри установки работает автономная система для роста растения. Автор также проверяет, возможно ли организовать почти замкнутый цикл водообеспечения. По задумке, вода испаряется растением, конденсируется внутри аппарата и возвращается в систему. Блогер поделился, что своим экспериментом он хочет показать, что выращивание растений – это не занятие только для дачи, а современная и технологичная сфера, в которой может попробовать себя каждый. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Разноименные заряды. Пивоварова и Окопов. Батарейки на Радио Ваня.
2: Я летал во сне, я летел к тебе по звездам. Прикоснись ко мне, пока нам еще все можно. Но дом наш опустел, и слезы на твоем лице, и ты плачешь в темноте.

0: Для Вани и для Ани.
1: Овны мужчины, ваш девиз сегодня – работа не волк, в лес не убежит, поэтому утруждаться совершенно не нужно.
2: Овны женщины, ваша игра в молчанку может ранить близких людей. Пообщительней, пожалуйста.
1: Тельцы мужчины, отличный момент заняться планированием будущего.
2: Тельцы женщины, вам нужно выговориться. Подыщите себе внимательного слушателя.
1: Близнецы мужчины, пришло время действовать без долгих и утомительных прелюдий.
2: Близнецы женщины, а вам лучше побыть просто наблюдателем. По крайней мере, не делать поспешных выводов.
1: Раки мужчины, распланируйте свой день так, чтобы успеть решить самые важные задачи до обеда.
2: Раки женщины, у вас самый подходящий денек для прогулки по магазинам. Покупки вас порадуют и качеством, и ценой.
1: Львы мужчины, у тех, у кого был сложный период в отношениях, скоро наступит светлая полоса.
2: Львы женщины, на работе могут появиться новые правила, которые, вероятно, коснутся и вас.
1: Девы мужчины, если что-то получается не очень, отложите это до завтра.
2: Девы-женщины, если захочется сбежать подальше от дома, чтобы слегка перезагрузиться и расслабиться, бегите.
1: Весы-мужчины, постарайтесь сохранять контроль над происходящим вокруг вас.
2: Весы-женщины, воздержитесь от советов, окружающим нужно просто ваше человеческое и сердечное участие.
1: Скорпионы-мужчины, ждите добрых новостей, и очень может быть, что вам придется пересмотреть свои стереотипы.
2: Скорпионы-женщины, откройте свои двери тем, кто давно в них стучится. Это кто-то очень хороший.
1: Стрельцы-мужчины, если хотите сохранить репутацию, отнеситесь к делам и особенно к поручениям предельно ответственно.
2: Стрельцы-женщины, обратите внимание на того, кто находится рядом. Возможно, это тот самый.
1: Козероги-мужчины, не стоит искать истину на дне бокала. Смотрите на вещи трезво.
2: Козероги-женщины, вы можете совершить необдуманный поступок, который, впрочем, приведет к приятным последствиям.
1: Водолеи-мужчины, для вас звезды готовят какие-то классные сюрпризы, о которых не сообщают даже астрологам.
2: Водолеи женщины, на вашем пути может встретиться человек, который станет вашей опорой и поддержкой.
1: Рыба мужчины, у самых молчаливых из вас откроется дар красноречия. И используйте этот шанс на все 100.
2: Рыбы женщины, вас могут с кем-то познакомить. И вам абсолютно не стоит тушеваться или сомневаться, знакомство будет полезное.
1: С вами Овен Варвара Пивоварова.
2: И весы Алексей Акопов.
1: Доброе утро!
0: Радио Ваня. Бесперебойные Пивоварова и Акопов. Батарейки на радио Ваня.

0: программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Lex представляет систему Hop2Hood, умную связь варочной панели и вытяжки. Включается панель, автоматически включается вытяжка. Техника работает сама, и все под контролем. Забыли или неудобно включить вытяжку? Заняты руки? Все это решает функция автоматического включения вытяжки при работе варочной панели. Lex. Вы готовите? Кухня заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Технолэнд». ОГРН 107-984-706-0908, Санкт-Петербург.
2: Батарейки заряжают город. 7 до 11 на радио «Ваня».

0: Дискотека. Развеиваем слухи и греемся в лучах славы.
1: Последнее интервью. Новый документальный фильм о Джонни Ленноне. Премьера недавно состоялась на Каннском фестивале. Режиссер Стивен Содерберг взял за основу уникальную кассетную запись от 8 декабря 1980 года. В тот день Леннон и Йоко Оно дали редкое, очень искреннее интервью в своей нью-йоркской квартире. Джон Леннон общался не как уставшая рок-звезда, а как абсолютно счастливый человек. Рассказывал о радостях отцовства, о том, как 5 лет тишины ушли на воспитание сына, а еще раз рассуждал о политике, свободе, анализировал творческие союзы с Маккартни и Йоко Оно и признался, музыка для него больше не способ что-то доказать. Теперь это просто честность. Строил планы и говорил, что хочет писать песни, цитата, «пока не умрет и не будет похоронен», что, как он надеется, случится еще не очень скоро. Но всего через несколько часов после этого интервью музыкант был убит. У фильма появилось много критиков. Дело в том, что режиссер решил поэкспериментировать и абстрактные мысли Джона Леннона проиллюстрировал нейросетью. К счастью, оригинальный голос и внешность Леннона никакой искусственный интеллект не тронул.
2: А тем временем объявлены хедлайнеры финального шоу чемпионата мира по футболу. Событие историческое. Впервые в перерыве решающего матча 19 июля устроят масштабный концерт. На стадион выйдут Мадонна, Шакира и корейская группа BTS. Шакира, кстати, записала новый гимн турнира, трек под названием «Дай, дай». У Мадонны в июле тоже громкое событие. Выходит продолжение ее танцевального альбома «Confessions on a Dance Floor». А парни из BTS этой весной вернулись со службы в армии и сразу возглавили мировые хит-парады. Шоу продлится ровно 11 минут. Сам турнир обещает быть самым масштабным в истории. Матчи примут сразу 3 страны – США, Канада и Мексика. Главные фавориты турнира – Испания, Франция, Англия, Бразилия и Аргентина во главе с Лионелем Месси.
1: Что-то как-то недолго, 11 минут.
2: Бывало и подольше, да.
0: Пивоварова и Акопов. Зарядили? Не забыли? Батарейки. Утреннее шоу на радио «Ваня».

0: Если хочешь остаться, останься просто так.
1: Пусть тебе приснятся сны о теплых берегах.
0: Радио «Ваня». Ближе и роднее.

0: Ребятки, всем привет, доброе утро, добрый день. Здесь батарейки, как обычно в понедельник. Вы рассказываете о проведенных выходных, с кем встречались, куда и ездили, что успели посмотреть. Татьяна нам пишет в Максе, так и называется наш канал радио. Ваня, не ошибетесь. Привет из Перми от всей большой семьи Рассоловых. А нас 26 человек.
1: Ого!
0: Рассоловых должно быть много.
1: Особенно в понедельник.
0: Правильно! И Татьяна поздравляет с днем рождения Александра Галузина. Видимо, милый сердцу ее мужчина.
1: Дима Дербин. Суббота началась с картинга, пишет Дима в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня». Огромное спасибо, «Радио Ваня». Видимо, Димочка использовал сертификат, который выиграл у нас, и вот делится эмоциями. Кое-как уговорил жену прокатиться, она очень боялась, у нее тряслись руки, но после заезда она спрашивала, когда мы в следующий раз поедем, понравилось жене Димкиной. А в воскресенье поехали в Форт Красная Горка, в Андерсенград поехали, покатались на велосипедах в Приморском парке в Сосновом Бору. Я, кстати, была тоже в Андерсенграде, это такая, как будто бы детская площадка, но маленький городок, сказочный. И там очень много локаций для фоток, прям вообще. После таких выходных, пишет Дима, еле встал на работу. Рассказал, что Анечке крестнице, что выигрывал у вас на радио. И вот, думаю, ваша аудитория увеличится как минимум на одного человека благодаря мне. Димка нас это рекламирует.
0: Ой, спасибо, да, спасибо. Добрый человек.
1: А у нас каждый человек на вес золота, знаете. Мы вот всех, каждого-каждого ценим.
0: Полина отметилась в канале «Радио Ваня» в Максе. Вчера мы отмечали день рождения мужа, вкусной ели, и моя диета пошла по одному месту, но это было вчера. Сегодня постараюсь взять себя в руки. Утро с сыночком прошло на правильном питании. Это пока. Тяжело держать себя в руках.
1: Я тоже по утрам на правильном питании, а к вечеру немного съезжаю.
0: Ну да, да, да. И вот тяжело держать себя в руках после срыва постоянно. Надо в голове вот это, в мысли зафиксировать. Я худею. И никуда не сбиваться с пути.
1: Полиночка, вы об этом не думаете. Это во-первых. Во-вторых, не думайте, что вы худеете, говорит, что вы стройнеете, потому что худеть — это слово худо, а надо быть стройной. Вот. Но я заметила по себе, чем меньше ты об этом думаешь и концентрируешь внимание, тем проще получается, так сказать...
0: Тем больше пирожков удается в себя загнать. Вот, ребята, вы будете смеяться, но вот за секунду до выхода в эфир к нам зашла наша
1: коллега
0: из соседнего отдела и принесла два громадных домашних сочня, посыпанных щедро сахарной пудрой.
1: Поэтому мы сворачиваемся, ибо надо сочни в себя положить. Угу. Вот, продолжим через несколько минут.
2: Фантастично, энергично. Батарейки заряжаем на отлично. На радио Ваня.

0: Пивоварова и Акопов. Всегда заряжены. Батарейки на радио Ваня.
1: Что если тушим на небе, до рождения суждено? Подписать договор только с теми, кого любят давным-давно.
2: А потом нам стирают память,
1: отправляя на землю жить.

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Сегодня понедельник, а это значит, вы рассказывали, как выходные прошли, что сейчас прямо делаете, какие планы на предстоящую неделю. Танечка Черемных отметилась в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня». Мурманской области 28 мая исполнилось 88 лет. И эту красивую дату мы отмечали с 29 по 31, прям как свадьбу. Где я побывала? Ну, конечно, на книжной ярмарке нового формата «Читай Северно» называется, в качестве организатора и участника. Там фотографировала, и детскую программу проводила, и встречалась с писателями. А еще посмотрела спектакль «Печки-лавочки» в Мурманском театре кукол. Послушала концерт группы «Ума Турман». Вот такая вот история у Танечки произошла.
1: Лидия Бережных, любимый ведущий самого позитивного радио.
0: Ой.
1: Съездите в Карелию, там такая красота, умиротворение, водопады просто супер. Я сама жду августа, чтобы сбежать из Череповца в Карелию, тем более, что это моя родина. Но, по слухам, в Карелии достаточно много комаров. Вот это вот меня несколько смущает.
0: Комаров много в этом году везде,
1: везде
0: так же, как
1: да.
0: и клещей. Но тут надо просто какие-то хорошие средства использовать для того, чтобы обрызгать себя и там одежду, и тогда они, возможно, к тебе не особо пристанут.
1: Ну, или просто поехать на Лазурный берег, там, Ницца, Каны, ну, как мы любим.
0: Ты знаешь, вот что касается Лазурного берега, помнится, когда-то очень-очень давно мы ездили несколькими машинами на море и останавливались на Азовском. Так вот, вечером на Азовском море на пляже было ветрено так, что сдувало все, только не комаров. Комары умудряли... Да, вообще невероятно.
1: Они сопротивляясь порывам
0: ветра? Я не знаю, они сидели просто на мне. Ольга из Казахстана пишет с огромным приветом, с первым днем лета. В Темиртау уже официально у нас жарко. Желаю всем слушателям, чтобы эти 3 месяца летних были наполнены солнцем, яркими путешествиями, теплыми вечерами и, конечно, вашей классной музыкой. Давайте, пишет Ольга, проведем это лето незабываемо. Звучит как тост.
1: Юля, привет, батареечки. Я из Воронежа. Каждый раз поднимаете мне и моей семье настроение. На отдых поедем только через месяц. Погода пасмурная. Я считаю, что дожди недостойны лета. Но иногда хочется, чтобы было не очень жарко.
0: Друзья, мы, кстати, тоже через 2 недели уходим в отпуск, но буквально на недельку, так что не теряйся. А пока поздравляю нашу сегодняшнюю победительницу. Мы решили, что это будет Юля Абрамова.
1: Да.
0: Я вчера бежала забег, пишет Юля, Мещерская магистраль в Рязанской области. Забег проходил по маршруту старинной узкоколейки в том самом Мещерском заповеднике. Вот где комаров-то тучи. Я бежала изо всех сил, но комары меня догоняли. Юлечка, дорогая, а прямо сейчас вы должны сесть спокойненько в креслице. Если есть качалка, то в качалку. Взять в руки вязание и ждать, когда вам придет книжка. Книжка – подарочное издание об истории брака и обручальных колец от бренда «Вокруг пальца» достается именно вам.
1: Партнер розыгрыша – бренд обручальных колец «Вокруг пальца». Теперь гладкая классика не обязательно. Кольца могут быть разными и уникальными. Сменить дизайн, обновить чувства и выбрать кольца со смыслом можно в пространстве «Вокруг пальца» на Восстание 25 ООО «Ринг Студио».
2: Батарейки в комплекте. Пивоварова и Акопа. С 7 до 11 на Радио Ваня.
3: Я в моменте, и пролетел который день, я не заметил. На своих двух, и мне навстречу только ветер. Мне светит солнце, хоть и говно.

0: реклама.
1: Коль готовить не хотите? В Поварёшку приходите. Вкусно, быстро, досыта. Вас накормят повара. Столовая Поварёшка. Всегда вкусно. Как дома. Улица Петра Щербины, 7/3.
0: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
2: Алло.
0: Всё, что ты любишь. На «Радио Ваня».
2: Да, и...

Смех. Зарядка для пресса. Утреннее шоу «Батарейки» на радио «Ваня».

0: Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: Костромичи смогут доплыть до Нижнего на новом теплоходе. Выпускникам посоветовали отказаться от мемов в сочинении ЕГЭ. В России заметно подешевел самый мощный iPhone. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. Костромичи смогут доплыть до Нижнего Новгорода на новом теплоходе «Метеор», пишут СМИ-44. Он рассчитан на 120 пассажиров и развивает скорость до 75 км в час. Время в пути составляет около 7 часов 40 минут, а до Ярославля всего полтора. Из Нижнего «Метеор» отправляется в 9:30 утра, в Кострому заходит в 17 часов, а в 17:10 отправляется дальше. В Ярославль же теплоход прибывает в 18:40. В обратный путь «Метеор» сдвигается на следующий день в 7:15 утра, а в Костроме делает остановку в 8:45. Стоимость проезда из Костромы до Нижнего 2300 рублей, а до Ярославля 850. В пути судно делает остановку в Чкаловске, Кинешме и Юрьевце. Школьникам не стоит использовать мемы и ролики из социальных сетей в качестве примеров сочинений на ЕГЭ, поскольку работа должна опираться на литературный или реальный жизненный опыт. Об этом сообщила эксперт по проверке письменной части ЕГЭ Александра Антонова. Ее слова приводит газета.ру. По словам специалиста, в качестве аргументов сочинений не следует приводить события из жизни, поступки реальных людей или примеры из прочитанных книг. Она подчеркнула, что ссылки на мемы и контент из соцсетей не соответствуют критериям проверки экзаменационной работы. Антонова отметила, что использование подобных примеров может привести к потере баллов. В качестве примера она привела случай, когда школьник написал сочинение с упоминанием Человека-паука и получил 0 баллов сразу по нескольким критериям. Стоимость iPhone 17 Pro Max на российском рынке опустилась ниже 100 тысяч рублей, пишет газета.ру. Так, например, к концу мая флагман с накопителем на 256 гигабайт предлагается по цене чуть более 95 тысяч рублей, а на маркетплейсах стоимость стартует от 97. При этом еще в апреле минимальная стоимость модели превышала 105 тысяч рублей. Таким образом, за месяц устройство подешевело примерно на 10 тысяч. Для сравнения, в декабре прошлого года цены на смартфон начинали со 121 тысячи. Напомню, новый iPhone получил алюминиевый корпус с горизонтальным блоком камер, увеличенную батарею и систему охлаждения с испарительной камерой, призванную снизить нагрев устройства при высоких нагрузках. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио Ваня.
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Ваня. Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио
1: Ваня. Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
2: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: У вас участок на берегу и катер, а вы устали от сложностей со спуском его на воду? Хватит тратить время и силы. Вам поможет инновационное устройство для спуска, хранения и обслуживания катера Mobile Sleep. На любом берегу, даже в водоохранной зоне, Sleep легко собрать и разобрать на зиму. Свое производство из современных материалов. MobileSleep.ru.
5: Ваня. Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Lex представляет систему Hop2Hood, умную связь варочной панели и вытяжки. Включается панель, автоматически включается вытяжка. Техника работает сама, и все под контролем. Забыли или неудобно включить вытяжку? Заняты руки? Все это решает функция автоматического включения вытяжки при работе варочной панели. Lex. Вы готовите? Кухня заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 107-984-706-0908, Санкт-Петербург.
2: Ваня! Ваня! Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!
3: Читаю на заборе, приехали диджеи, играю с песней.

0: Достойно представил свой регион, завоевав бронзовую медаль первенства России по боксу среди юниоров, пишет СМИ-44. С первых боев Константин заявил о себе как о серьезном сопернике. В стартовом поединке он эффектно отправил в нокаут соперника из Республики Башкортостан, а затем уверенно взял верх над боксером из Ростовской области. Особого внимания заслуживает четвертьфинальный бой, где Костромич встретился с действующим чемпионом первенства из Дагестана. В упорном противостоянии Архангельск одержал волевую победу. К сожалению, в полуфинале удача отвернулась от спортсмена. Тем не менее, бронзовая награда первенства России – весомый успех и важная веха в карьере молодого боксера. В России запустили производство отечественной линзы «Ясень», предназначенной для лечения катаракты, пишет газета.ру. Установку новой линзы россияне смогут пройти бесплатно по программе государственных гарантий, сообщают в пресс-службе Минздрава. Производство организовали на базе микрохирургии глаза имени Федорова. На первом этапе предприятие сможет выпускать до 12 тысяч линз ежегодно, а в дальнейшем объемы планируют увеличить до 25 тысяч штук в год. Как отметили в ведомстве, установка линзы помогает комплексно корректировать зрение и повышает качество жизни пациентов разных возрастов. После операции многие пациенты смогут отказаться от очков. Российский космонавт Сергей Куцверчков передал послание маме во время выхода в открытый космос, пишет газета.ру. Во время работы за бортом Международной космической станции россиянин держал в руках записку с надписью «Мама, я надел шапку». Главная задача этого выхода – установка уникального радиотелескопа для наблюдения за Солнцем в ранее неизученном терагерцовом диапазоне. Полученные данные, по словам космонавта, помогут объяснить механизмы возникновения солнечных вспышек, повысить точность их прогнозирования, а также проверить возможность раннего обнаружения опасных космических объектов. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
1: «Радио Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. «Ваня». «Радио Ваня».

0: Реклама.
1: Поликлиника «Медэкспресс». Забота о вас без лишних слов. Предлагаем комплекс для женщин. Консультация гинеколога, анализы, УЗИ малого таза со скидкой 10%. Не откладывайте заботу о себе. Звоните и записывайтесь уже сегодня. Адрес: Калиновская, 41. Телефон 494-085 и 494-086. Имеются противопоказания.
2: Культура обслуживания. Техцентр по ремонту и обслуживанию автомобилей. Компьютерная диагностика. Диагностика подвески на вибростенде. Ремонт любой сложности. Качество и надежность по доступной цене. Кострома, 2 Волжская, 7. Культура обслуживания. С заботой о вашем автомобиле.
3: Коль готовить не хотите? В Поварёшку приходите. Вкусно, быстро, досыта. Вас накормят повара. Столовая Поварёшка. Всегда вкусно. Как дома. Улица Петра Щербины, 7/3.
4: Автостекла по оптовым ценам в Ветро. Каждому. Найдете дешевле? Сделаем скидку. Подробности по телефону 54-49-49. 2 Волжская, 7.
5: Джили-Манджаро. Вершина премиум комфорта. Панорамная крыша, массаж водительского кресла. А мощный двигатель 238 лошадиных сил и полный привод покоряет любую дорогу. И уже завоевал меня. Приезжайте на тест-драйв к официальному дилеру Джили в Костроме, Millennium Auto, и получите выгоду до 1 миллиона рублей. Выгода действительно на автомобиль в комплектации флагман 2025 года выпуска с учетом использования программы трейд-ин и кредит. Не оферта. Кредит предоставляет Совкомбанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Окна, двери, потолки, расстрой!
7: Теперь мы работаем в Костроме. Бесплатная доставка, замер и монтаж. Немецкие профили, гарантия 10 лет. Настало время установить качественные окна. Росстрой. Звоните 770908.
6: Росстрой!
7: 770908.

0: ждет вас на МРТ. Новый аппарат. Телефон 49-42-42-15-15. Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
1: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Алло!
2: Columbia Pictures не представляет. Хорошо мне с тобой бывает. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Радио Ваня.
1: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
2: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16. 8 800 350 16 16.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Каким будет радио в регионах России в 2026 году?
5: Платформы, рынок, технологии.
4: Монетизация.
5: Цены, процедуры, практические инсайты.
4: Нейросети на практике.
5: Контент, продвижение, новые возможности дохода.
4: Главные вопросы индустрии на юбилейной конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы».
5: 9 и 10 июня. Отель «Пулман Сочи Центр».
4: Регистрация на сайте Российской Академии Радио.
5: Без возрастных ограничений.
6: Реклама.
7: Джили Манджаро. Вершина премиум комфорта. Панорамная крыша, массаж водительского кресла, а мощный двигатель 238 лошадиных сил и полный привод покоряет любую дорогу и уже завоевал меня. Приезжайте на тест-драйв к официальному дилеру Джили в Костроме, Millennium Auto, и получите выгоду до 1 миллиона рублей. Выгода действительно на автомобиль в комплектации флагман 2025 года выпуска с учетом использования программы трейд-ин и кредит. Не оферта. Кредит предоставляет Совкомбанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Центр комплексного развития детей «Язнайка» и «Робок» Клуб «Кострома» теперь и в Заволжском районе. Приглашаем на работу преподавателей по русскому языку, математики, физики, информатики, учителей по иностранным языкам и другим школьным предметам, а также педагогов раннего развития, логопедов, дефектологов и административный персонал. Телефон в Костроме 542-302.
9: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме 30 34 56.

0: радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: В областной столице состоится беговой полумарафон. В Роскачестве объяснили рост интереса к сотрудникам без опыта. Российская молодежь массово заинтересовалась изучением родословной. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме пройдет традиционный беговой полумарафон «Здорово, Кострома» по городам Золотого кольца, пишут СМИ-44. Старт забегов традиционно будет дан

0: изменениям самого рынка труда. Бизнес все больше осознает, что наличие опыта уже не гарантирует гибкость, высокую мотивацию или способность быстро адаптироваться к изменениям. При этом зачастую молодые сотрудники легче осваивают новые технологии и замотивированно учиться внутри компании. Специалист добавила, что важную роль при отборе кандидатов теперь играют учебные практики, стажировки и даже волонтерство. Для компании эти активности служат показателем инициативности и способности работать в команде, что компенсирует отсутствие стажа. Исследование родословной становится все более популярным занятием у молодых россиян, пишет газета.ру. В основном пользователи исследуют семейную историю по нескольким направлениям. Ищут сведения о родственниках в архивах и мемориальных базах данных, составляют семейное древо, а также изучают происхождение с помощью ДНК-тестов. Немалую активность также демонстрируют пользователи от 46 до 55 и россияне старше 56 лет. При этом молодежь от 14 до 20 показала самый резкий прирост интереса в этом году. Трафик у этой категории вырос в 7 раз, тогда как у взрослых россиян за тот же период он увеличился лишь вдвое. Кроме того, именно мужчины с каждым годом все больше интересуются своей родословной. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
1: «Радио Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. «Ваня». «Радио Ваня».
2: Кукла Маша, не плачь. Кукла Даша, не плачь. Не плачь, не плачь. Кукла Саша, не плачь.

плачь, не плачь, не плачь.

0: Реклама.
1: Поликлиника «Медэкспресс». Забота о вас без лишних слов. Предлагаем комплекс для женщин. Консультация гинеколога, анализы, УЗИ малого таза со скидкой 10%. Не откладывайте заботу о себе. Звоните и записывайтесь уже сегодня. Адрес: Калиновская, 41. Телефон 494-085 и 494-086. Имеются противопоказания.
0: Автостекла по оптовым ценам в «Ветро». Каждому. Найдете дешевле? Сделаем скидку. Подробности по телефону 54-49-49, 2 Волжская, 7.
2: Внимание! Выгодное воскресенье в мире здоровья. Теперь сдавать анализы со скидкой 15% можно в двух филиалах: улица Титова, дом 15, и бульвар Маршала Василевского, 11, корпус 2. Ждем вас! Скидка на анализы собственной лаборатории не суммируется с другими скидками и акциями. Имеются противопоказания.
3: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56.
4: Алло!

0: Радио Ваня.
1: Мы встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто как дела. Ты мне сказала, будешь одет.

Лети высоко, моя птичка. Расправь широко свои крылья. У тебя хорошо все на личном. В моем мире другая идиллия. Новые люди, новые лица. Еще одна туса в поисках чувства. Просто картина.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Lex представляет систему Hop2Hood, умную связь варочной панели и вытяжки. Включается панель, автоматически включается вытяжка. Техника работает сама, и все под контролем. Забыли или неудобно включить вытяжку? Заняты руки? Все это решает функция автоматического включения вытяжки при работе варочной панели. Lex. Вы готовите? Кухня заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 107-984-706-0908, Санкт-Петербург.
2: Все, что ты любишь. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: В Костроме прошел шахматный турнир среди детей. Минздрав предложил изменить порядок выдачи больничных. В России пытаются вырастить клубнику на дне Волги. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме у государственного цирка состоялся финал городских соревнований по шахматам среди воспитанников спортшколы номер 10, пишут СМИ-44. В турнире приняли участие 12 сильнейших спортсменов в возрасте от 9 до 11 лет. Турниры под открытым небом стали возможны благодаря масштабному обновлению территории у цирка по нацпроекту. Шахматную зону создали по инициативе самих костромичей. Специальные столы для игры на свежем воздухе установили здесь на финальном этапе работ. Кроме того, здесь уложили новую плитку, обновили освещение, обустроили зону отдыха, скейт-площадку и парковки. Напомню, развитие комфортной городской среды в Костроме продолжается. На платформе загородсреда.госуслуги.ру сейчас идет голосование за новые объекты благоустройства, которое продлится до 12 июня. Минздрав России предложил снизить срок выдачи больничного до 3 дней для тех, кто за 6 месяцев признавался нетрудоспособным 4 раза или чаще. Следует из проекта приказы министерства, которые приводят известия. После открытия

0: это автономная система для роста растения. Автор также проверяет, возможно ли организовать почти замкнутый цикл водообеспечения. По задумке, вода испаряется растением, конденсируется внутри аппарата и возвращается в систему. Блогер поделился, что своим экспериментом он хочет показать, что выращивание растений – это не занятие только для дачи, а современная и технологичная сфера, в которой может попробовать себя каждый. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
1: Радио Ваня. Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Ваня. Радио Ваня.

0: моя. Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио
1: Ваня. У вас участок на берегу и катер, а вы устали от сложностей со спуском его на воду? Хватит тратить время и силы. Вам поможет инновационное устройство для спуска, хранения и обслуживания катера Mobile Sleep. На любом берегу, даже в водоохранной зоне, Sleep легко собрать и разобрать на зиму. Свое производство из современных материалов. mobilesleep.ru. Реклама.
2: Коль готовить не хотите? В Поварёшку приходите. Вкусно, быстро, досыта. Вас накормят повара. Столовая Поварёшка. Всегда вкусно. Как дома. Улица Петра Щербины, 7/3.
3: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло!
4: Звук поставим на всю, и соседи не спят.
5: Кто под нами внизу, простите меня.
4: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: ближе и роднее. Радио Ваня.
1: Снова просидим до ночи, и ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда.

хочется на все закрыть глаза. Порой мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь. Целый мир в тебе. Давай с тобой.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
2: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Ваня.

0: from nowhere.
1: Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
2: Костромичи смогут доплыть до Нижнего на новом теплоходе. Выпускникам посоветовали отказаться от мемов в сочинении ЕГЭ. В России заметно подешевел самый мощный iPhone. Всем привет, на Радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. Костромичи смогут доплыть до Нижнего Новгорода на новом теплоходе «Метеор», пишет СМИ-44. Он рассчитан на 120 пассажиров и развивает скорость до 75 км в час. Время в пути составляет около 7 часов 40 минут, а до Ярославля всего полтора. Из Нижнего «Метеор» отправляется в 9:30 утра, в Кострому заходит в 17 часов, а в 17:10 отправляется дальше. В Ярославль же теплоход прибывает в 18:40. В обратный путь «Метеор» выдвигается на следующий день в 7:15 утра, а в Костроме делает остановку в 8:45. Стоимость проезда из Костромы до Нижнего 2300 рублей, а до Ярославля 850. В пути судно делает остановку в Чкаловске, Кинешме и Юрьевце. Школьникам не стоит использовать мемы и ролики из социальных сетей в качестве примеров сочинений на ЕГЭ, поскольку работа должна опираться на литературный или реальный жизненный опыт. Об этом сообщила эксперт по проверке письменной части ЕГЭ Александра Антонова. Ее слова приводит газета.ру. По словам специалиста, в качестве аргументов сочинений не следует приводить события из жизни, поступки реальных людей или примеры из прочитанных книг. Она подчеркнула, что ссылки на мемы и контент из соцсетей не соответствуют критериям проверки экзаменационной работы. Антонова отметила, что использование подобных примеров может привести к потере баллов. В качестве примера она привела случай, когда школьник написал сочинение с упоминанием Человека-паука и получил 0 баллов сразу по нескольким критериям. Стоимость iPhone 17 Pro Max на российском рынке опустилась ниже 100 тысяч рублей, пишет газета.ру. Так, например, к концу мая флагман с накопителем на 256 гигабайт предлагается по цене чуть более 95 тысяч рублей, а на маркетплейсах стоимость стартует от 97. При этом еще

0: фильм.
1: Здравствуйте, здравствуйте, мои дорогие. Наступила новая неделя. Всех с наступлением календарного лета, друзья мои. Сегодня 1 июня. Меня зовут Андрей Шмурай. Плюс ко всему еще и Международный день защиты детей. У нас, как всегда, в эти часы на радио Ваня игра «Угадай фильм». И сегодня решили загадать действительно что-то имеющее отношение к детскому кинематографу. Я считаю, что этот фильм настоящая классика. Классика приключенческого кинематографа для детей. Давайте послушаем.
0: Угадай фильм.
2: Вот ты знаешь, какая самая маленькая лошадь? Жеребен. Вот и не знаешь. Самая маленькая лошадь – это пони. Английская пони – она с собаку. А японская пони – с кошку.
3: Врешь.
2: Я вру. Ты хоть раз был в цирке? А споришь?
3: Такая маленькая лошадь ни к чему. Ее ни в кавалерию, никуда.
1: Если вспомнили, что же это за фильм, звоните 325-696, код города 812.

0: Победителю сегодня подарим 2 билета на любой сеанс в кинотеатре «Синема 5», расположенный в ТРК «Шкиперский молл» города Санкт-Петербурга. Давайте играть, друзья мои.
1: «Угадай фильм» на «Радио Ваня».

0: Реклама.
1: Джили Манджаро. Вершина премиум комфорта. Панорамная крыша, массаж водительского кресла, а мощный двигатель 238 лошадиных сил и полный привод покоряет любую дорогу и уже завоевал меня. Приезжайте на тест-драйв к официальному дилеру Джили в Костроме, Millennium Auto, и получите выгоду до 1 миллиона рублей. Выгода действительно на автомобиль в комплектации флагман 2025 года выпуска с учетом использования программы Trade-in и кредит. Не оферта. Кредит предоставляет Совкомбанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Телефон рекламной службы «Радио Ваня». В Костроме 30 34 56. Ваня, радио Ваня.

0: «Угадай фильм».
1: Итак, друзья, настало время подвести итоги нашей игры «Угадай фильм». Приятно, когда лето начинается с понедельника. Дозвонилась к нам сегодня Мария. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Мария, с наступлением вас лета.
2: Спасибо, и вас.
1: И, конечно же, с Международным днем защиты детей.
2: Это прекрасный праздник.
1: Согласен с вами. Прежде чем вы фильм назовете, давайте еще раз отрывок послушаем.
2: Давайте.
3: Вот ты знаешь, какая самая маленькая лошадь? Жеребен. Вот и не знаешь. Самая маленькая лошадь – это пони. Английская пони – она с собаку. А японская пони – с кошку.
4: Врешь.
3: Я вру. Ты хоть раз был в цирке? А споришь.
4: Такая маленькая лошадь ни к чему. Ее ни в кавалерию, никуда.
1: Итак, Мария, как же называется этот фильм?
2: Это один из моих любимых фильмов детства – «Кортик».
0: Угадал!
1: Это, конечно же, «Кортик». Помните два других продолжения, как назывались?
2: «Бронзовая птица» и последнее, вот не помню. Там они уже взрослые, было не так интересно.
1: Ну, правильно вы сказали, последнее. «Последнее лето детства».
2: А, «Последнее лето детства», точно.
1: Рад, что вы знаете эту чудесную трилогию. Но поскольку у нас День защиты детей, вот о чем с вами хочу поговорить. Все дело в том, что был проведен специальный опрос к Дню защиты детей, ну и заодно уж к 90-летию киностудии «Союз мультфильм». Как вы думаете, Мария, кто занял первое место в рейтинге самых популярных мультперсонажей?
2: Я думаю, что это Винни-Пух.
1: Неинтересно. Это Винни-Пух. Но давайте дальше. Поехали. Кто стал вторым?
2: Вторым. Карлсон.
1: Карлсон, как говорится, пролетел.
2: Так.
1: А вторым стал Волк из мультика «Ну, погоди».
2: А, «Ну, погоди», действительно.
1: Третье место занял вот этот чудесный персонаж, который проживает в деревне.
2: А, Простоквашино. Кот Матроскин или дядя Федор.
1: Кот Матроскин, опять вы угадали. Причем вот какая история. Волк-то уступил Винни-Пуху лишь 1%, чуть было не опередил. Скажите, а вот вы когда смотрели в детстве «Ну, погоди», вам жальче кого было, волка или зайца?
2: Конечно, волка. Да, он был самый харизматичный. Заяц был слишком правильный, а волк был очень харизматичный и остроумный. И, соответственно, все у него получалось не так, как нужно, но это всегда забавляло.
1: И девушки-то у нас, конечно, всегда любят хулиганов. Что уж тут говорить.
2: Это точно.
1: Давайте еще по фразам пройдемся. Самая популярная цитируемая фраза из советского мультфильма какая? «Волк, но из другого мультика».
2: А, ты заходи, если что.
1: Ну, вы угадали. Сейчас спою только.
2: А, сейчас спою.
1: Ладно.
2: Чаще говорим, ты заходи, если что.
1: Да. И это тоже мы, конечно, используем. На втором месте фраза «спокойствие, только спокойствие» — это у нас кто?
2: Карлсон.
1: Это Карлсон. И третье место совпало и там, и тут. Усы, лапы, хвост.
2: Вот мои документы.
1: Кот Матроскин, опять же. Ну, супер,
2: да.
1: Мария, знаете материал, что уж тут говорить. Вам совершенно заслуженно достаются два билета на любой сеанс кинотеатра «Синема 5», расположенный в ТРК, Шкиперский молл. Спасибо за игру, хорошего дня.
2: Спасибо вам большое, всех с праздником.
1: И вас также. Друзья, я напомню, партнер рубрики кинотеатра «Синема 5» «Удивляй по-новому», «Признавайся в любви», «Поздравляй близких» или «Делай предложение на большом экране». Подробнее на сайте cinema5.ru, ООО «Синема 98».
0: «Угадай фильм» на радио «Ваня». Эта песня простая, чтобы каждый растаял.
5: Вам говорят, чтобы играли пацаны на гитаре.
0: Радио «Ваня» ближе и роднее.

0: Роль готовить не хотите? В Поварёшку приходите. Вкусно, быстро, досыта. Вас накормят повара. Столовая Поварёшка. Всегда вкусно. Как дома. Улица Петра Щербины, 7/3.
1: Мир здоровья теперь и в Заволжском районе. Педиатр, терапевт, гинеколог, уролог, лор, анализы, УЗИ и ЭКГ. Все в одном месте на бульваре Маршала Василевского, дом 11, корпус 2. Мир здоровья. Забота, которой доверяют. Запись 42-15-15. Имеются противопоказания.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Алло!

0: за всех. С 15 до 20 на Радио Ваня. Великолепная пятерка.
1: Всем привет, друзья! Сегодня 1 июня, Международный день защиты детей. И наш хит-парад захотелось мне сегодня также посвятить чему-либо детскому. А конкретно давайте сегодня поговорим о детских игрушках.
0: Пятое место.
1: Археологи находят игрушки, которым тысячи лет. Например, в Египте обнаружены куклы из дерева и ткани, датируемые 2000 годом до нашей эры. У них были подвижные руки и ноги, а волосы из глиняных бусин. Самой древней кукле, предназначенной для детских игр, принято считать игрушку из кости мамонта с двигающимися ногами и руками.
0: Четвертое место.
1: Первые куклы использовались не для игр, а в ритуалах и обрядах. Например, в Японии куклы Дарума символизируют удачу, а в Африке их применяли в магических церемониях.
0: Третье место.
1: Самая известная кукла в мире, ну, конечно же, Барби. Ее полное имя – Барбара Миллисент Робертс. У куклы было более 150 профессий, включая астронавта и даже кандидата в президенты.
0: Второе место.
1: Самый старый плюшевый медведь был выпущен в 1894 году. Об этом гласит метка из тряпочки, которая пришита к левой лапке медвежонка. Эта старая игрушка до сих пор передается из поколения в поколение в одной семье.
0: Первое место.
1: Один из самых известных конструкторов – это Лего. Название происходит от датского «играй хорошо». Первые игрушки были деревянными, а пластмассовые кубики появились только в 1949 году. Кстати, если сложить все детали Лего, которые продаются за один год, цепочка обогнет Землю около 10 раз.
0: Великолепная пятерка. Ваня, Ваня, радио Ваня. Ближе и роднее.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: Костромской боксер завоевал бронзу первенства России. В России запустили производство линзы для лечения катаракты. Россиянин вышел в открытый космос с запиской «Мама, я надел шапку». Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. Костромской спортсмен Константин Архангельский достойно представил свой регион, завоевав бронзовую медаль первенства России по боксу среди юниоров, пишут СМИ-44. С первых боев Константин заявил о себе как о серьезном сопернике. В стартовом поединке он эффектно отправил в нокаут соперника из Республики Башкортостан, а затем уверенно взял верх над боксером из Ростовской области. Особого внимания заслуживает четвертьфинал. Финальный бой, где костромич встретился с действующим чемпионом первенства из Дагестана. В упорном противостоянии Архангельский держал волевую победу. К сожалению, в полуфинале удача отвернулась от спортсмена. Тем не менее, бронзовая награда первенства России – весомый успех и важная веха в карьере молодого боксера. В России запустили производство отечественной линзы «Ясень», предназначенной для лечения катаракты, пишет газета.ру. Установку новой линзы россияне смогут пройти бесплатно по программе государственных гарантий, сообщают в пресс-службе Минздрава. Производство организовали на базе микрохирургии глаза имени Федорова. На первом этапе предприятие сможет выпускать до 12 тысяч линз ежегодно, а в дальнейшем объемы планируют увеличить до 25 тысяч штук в год. Как отметили в ведомстве, установка линзы помогает комплексно корректировать зрение и повышает качество жизни пациентов разных возрастов. После операции многие пациенты смогут отказаться от очков. Российский космонавт Сергей Кульцверчков передал послание маме во время выхода в открытый космос, пишет газета.ру. Во время работы за бортом Международной космической станции россиянин держал в руках записку с надписью «Мама, я надел шапку». Главная задача этого выхода – установка уникального радиотелескопа для наблюдения за Солнцем в ранее неизученном терагерцевом диапазоне. Полученные данные, по словам космонавта, помогут объяснить механизмы возникновения солнечных вспышек, повысить точность их прогнозирования, а также проверить возможность раннего обнаружения опасных космических объектов. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
0: «Радио Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Lex представляет систему Hop2Hood, умную связь варочной панели и вытяжки. Включается панель, автоматически включается вытяжка. Техника работает сама, и все под контролем. Забыли или неудобно включить вытяжку? Заняты руки? Все это решает функция автоматического включения вытяжки при работе варочной панели. Lex. Вы готовите? Кухня заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Технолэнд». ОГРН 107-984-706-0908, Санкт-Петербург.
2: Ваня! Радио Ваня!

Восточные сказки. Зачем ты мне строишь глазки? Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: один за всех. Шоу с человеческим лицом на радио Ваня. Кино на вечер.
1: Всем привет, друзья! Если вам по душе такие пиратские картины, как «Остров головорезов» или «Пираты Карибского моря», то сегодняшняя рекомендация исключительно для вас. С пылу, с жару! Свеженькая картина под названием «Утес» 2026 года. И главные герои в этой картине, конечно же, пираты. Эра этих людей в Карибском море подходит к концу, и только самые отчаянные головорезы все еще грабят корабли, пытаясь найти выход из положение. Молодая женщина живет с мужем, сыном и заловкой на острове Кайман-Брак. Когда-то женщина была пираткой, но теперь она трудолюбивая хозяйка, которая заботится о семье. А знает ли об этом ее окружение? Не скажу. Но, как вы понимаете, ситуация складывается таким образом, что в один момент ей приходится вспомнить свое боевое прошлое, когда на остров вместе с бандой высаживается жестокий капитан пиратов Франциско Коннор. Лента очень динамичная, идет каких-то 95 минут, и в ней, я считаю, нет ничего лишнего. И самое главное, ради чего смотрят такие фильмы, здесь все на своем месте. Перестрелки, боевые сцены, поединки на мечах, поножовщина и спарринги – все это буквально радует глаз поклонников такого жанра. Лично я остался доволен, поэтому и вам рекомендую кино на вечер. «Утес» смотрите с удовольствием.
0: Кино на вечер. Истина в кине. Включай лето на всю громкость. Радио Ваня.

0: По карте города мы поездами скорыми несемся кто куда.
1: Один за всех. Легкие будни на радио Ваня. Шмурайские штучки.
2: Всем привет, друзья! Кто-то, наверное, скептически относится к этим пернатым созданиям, а кто-то и вовсе недолюбливает, но далеко не все. Речь идет о воронах, и героиня этой истории по имени Лия всегда с уважением относилась буквально ко всем обитателям природы, поэтому она оказалась готовой прийти на выручку до самой обычной вороне, которая застряла в водостоке жилого дома, и из-за высоты до нее было не добраться. Но девушка оказалась смекалистой и догадалась, что нужно сделать. Заметив неподалеку пожарную машину, она бросилась к пожарным и попросила их использовать лестницу, чтобы спасти птицу. Какое счастье, что эти люди оказались отзывчивыми. После этого Лия отправилась вместе с вороной в ветеринарную клинику. Птичку вылечили и выпустили на волю. И вот теперь главное. Дама думала, что она больше никогда не увидит свою спасенную. Но не тут-то было. С тех самых пор, как только девушка выходит погулять со своей собакой, над ней кружит ворона. А порой даже и несколько. Птицы то и дело подбрасывают к ногам женщины маленькие подарки. Они весьма странные. Комочки перьев, веточки, кусочки мха и прочее. Но Лия все равно растрогана тем, что вороны, пусть и по-своему, оказались способными испытывать благодарность. Вот такая штучка.
1: Шмурайские штучки. Штучки шмурайские. Ян, Вано, Хуанита, Ваня. Ближе и роднее.

0: предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: У вас участок на берегу и катер, а вы устали от сложностей со спуском его на воду? Хватит тратить время и силы. Вам поможет инновационное устройство для спуска, хранения и обслуживания катера Mobile Sleep. На любом берегу, даже в водоохранной зоне, Sleep легко собрать и разобрать на зиму. Свое производство из современных материалов. mobilesleep.ru.

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: В областной столице состоится беговой полумарафон. В Роскачестве объяснили рост интереса к сотрудникам без опыта. Российская молодежь массово заинтересовалась изучением родословной. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме пройдет традиционный беговой полумарафон «Здорово, Кострома» по городам Золотого кольца, пишут СМИ-44. Старт забегов традиционно будет дан на Сусанинской площади, где участникам предстоит преодолеть дистанции на 21, 10, 5 и 3 километра. Для самых юных спортсменов организованы отдельные забеги на 300 и 600 метров. Особый колорит мероприятию придаст костюмированный забег «Снегурочек», ставший визитной карточкой полумарафона. Следующие забеги пройдут в Москве, Ярославле, Рыбинске, Ростове, Великом, Иванове и Угличе. Полумарафон пройдет 12 июня. Подробное расписание и условия участия можно найти на официальном сайте мероприятия. Компании в последнее время стали охотнее трудоустраивать сотрудников без опыта работы, сообщила «Известиям» директор департамента организационного развития Роскачества Ирина Шульженко. Во многом это связано с изменением самого рынка труда. Бизнес все больше осознает, что наличие опыта уже не гарантирует гибкость, высокую мотивацию или способность быстро адаптироваться к изменениям. При этом зачастую молодые сотрудники легче осваивают новые технологии и замотивированно учиться внутри компании. Специалист добавила, что важную роль при отборе кандидатов теперь играют учебные практики, стажировки и даже волонтерство. Для компании эти активности служат показателем инициативности и способности работать в команде, что компенсирует отсутствие стажа. Исследование родословной становится все более популярным занятием у молодых россиян, пишет газета.ру. В основном пользователи исследуют семейную историю по нескольким направлениям, ищут сведения о родственниках в архивах и мемориальных базах данных, составляют семейное древо, а также изучают происхождение с помощью ДНК-тестов. Немалую активность также демонстрируют пользователи от 46 до 55 и россияне старше 56 лет. При этом молодежь от 14 до 20 показала самый резкий прирост интереса в этом году. Трафик у этой категории вырос в 7 раз, тогда как у взрослых россиян за тот же период он увеличился лишь вдвое. Кроме того, именно мужчины с каждым годом все больше интересуются своей родословной. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио Ваня.
0: Радио Ваня. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
2: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16. 8 800 350 16 16.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Реклама. Поликлиника «Медэкспресс». Забота о вас без лишних слов. Предлагаем комплекс для женщин. Консультация гинеколога, анализы, УЗИ малого таза со скидкой 10%. Не откладывайте заботу о себе. Звоните и записывайтесь уже сегодня. Адрес: Калиновская, 41. Телефон 494-085 и 494-086. Имеются противопоказания.
5: Автостекла по оптовым ценам в «Ветро». Каждому. Найдете дешевле? Сделаем скидку. Подробности по телефону 54-49-49. Вторая Волжская, 7.
6: Джили Манджаро. Вершина премиум комфорта. Панорамная крыша, массаж водительского кресла, а мощный двигатель 238 лошадиных сил и полный привод покоряет любую дорогу и уже завоевал меня. Приезжайте на тест-драйв к официальному дилеру Джили в Костроме, Millennium Auto, и получите выгоду до 1 миллиона рублей. Выгода действительно на автомобиль в комплектации флагман 2025 года выпуска с учетом использования программы Trade-in и кредит. Не оферта. Кредит предоставляет Совкомбанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Окна, двери, потолки, Росстрой.
8: Теперь мы работаем в Костроме. Бесплатная доставка, замер и монтаж. Немецкие профили, гарантия 10 лет. Настало время установить качественные окна. Росстрой. Звоните 770908.
7: Росстрой.
8: 770908.

0: на МРТ. Новый аппарат. Телефон 49-42-42-15-15. Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
1: Радость, улыбки и признания на любые расстояния. Магазин «Розы 44». Букеты из роз любого объема всегда в наличии. Соберем для ваших любимых 51, 101 и даже 1001 розу. Она этого точно достойна. Круглосуточная доставка по городу и области. Синая, 18. Телефон 30-30-00.
2: Индивидуальный предприниматель Червяков Богдан Евгеньевич. ОГРНП 325-370-00-10-153.
3: Центр комплексного развития детей «Язнайка» и «Робоклуб Кострома» теперь и в Заволжском районе. Приглашаем на работу преподавателей по русскому языку, математики, физики, информатики, учителей по иностранным языкам и другим школьным предметам, а также педагогов раннего развития, логопедов, дефектологов и административный персонал. Телефон в Костроме 542-302.
4: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме 30-34-56. Алло! Радио Ваня.

0: узнаешь его из тысячи.
1: По словам, по глазам, по голосу.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: за всех и все на одного. Андрей Шмурай на радио Ваня. Звездный час.
1: Всем привет и кое-что из звездных новостей. 42-летний музыкант Прохор Шаляпин приобрел квартиру в Москве, предназначенную для его будущей супруги. Однако сам артист планирует жить отдельно от семьи, когда она у него появится, ссылаясь на важность полноценного сна и личного пространства для каждого члена семьи. Шаляпин также порассуждал о причинах, по которым современные молодые люди откладывают создание семьи. По его мнению, главная проблема заключается в жилищном вопросе. Высокая стоимость жилья, ипотеки и зарплаты – не соответствующие ценам заставляют молодежь быть более ответственными и откладывать рождение детей до момента, когда у них появится возможность обеспечить семью жильем. Сам артист также готов к серьезным отношениям и размышляет о детях, но опасается института брака. Несмотря на романы с женщинами старшего возраста, жениться на них он не намерен, желая видеть рядом более молодую жену, подходящую для создания семьи и воспитания детей. Какое счастье, что Прохор сейчас очень многих успокоил.

0: Ставки. Один за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Звездный час.
1: Всем привет и кое-что из звездных новостей. В преддверии выхода научно-фантастической драмы Стивена Спилберга «День раскрытия» исполнительница главной роли Эмили Блант поделилась интересным фактом о съемках. Актриса приняла сознательное решение не использовать искусственный интеллект для создания нечеловеческого языка, необходимого для одной из сцен фильма. Блант, которая играет метеоролога из Канзас-Сити, столкнувшуюся с загадочной внеземной силой, рассказала о своем подходе. Несмотря на то, что съемочная группа рассматривала ИИ как один из вариантов озвучивания инопланетных реплик, Эмили отказалась. Она призналась, что испытывает некоторую опаску перед искусственным интеллектом и была уверена в своей способности самостоятельно воспроизвести странные звуки. Какая молодец. Вместо цифровой генерации актриса предложила записать органические звуковые элементы, такие как щелчки, гудение, непривычное согласное и особенное дыхание. Для максимально точной фиксации этих нюансов были использованы специально расставленные микрофоны. Затем саунд-дизайнеры доработали полученный материал, достигнув того самого жуткого эффекта, задуманного для сцены. Этот проект стал для Блант одной из новых работ после участия во второй части культовой картины «Дьявол носит Прада», где, как ранее стало известно, Мэрил Стрип добилась равных гонораров для всех трех главных женских ролей, включая Эмили Блант и Энн Хэтэуэй.
0: Звездный час. Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Зеленый друг легкой посадки. В предыдущих сериях
2: мы посадили огурец. Да-да, не удивляйтесь, бывает и такое. На сегодняшний день, друзья, инструкция предлагала нам вставить в горшок колышек или лесенку для того, чтобы огурец вился. Но, скажем вам по секрету, лесенку пришлось поставить чуть раньше, потому что наш подопечный рос не по дням, а по часам.
3: И в этот раз мы падали от удивления, насколько же все-таки буйный рост у нашего подопечного зеленого.
1: Следите за продолжением в новом реалити «Зеленый друг». Легкой посадки. Каждый вторник с 8 до 9 на радио Ваня. Партнер проекта «Терравита». Хороша и плодовита. Секрет урожая – земля живая. «Терравита». Живая земля. Живая. Плодородная. Твоя. О, Нордпалп. Реклама.
4: Культура обслуживания. Техцентр по ремонту и обслуживанию автомобилей. Компьютерная диагностика. Диагностика подвески на вибростенде. Ремонт любой сложности. Качество и надежность по доступной цене. Кострома. Вторая Волжская, 7. Культура обслуживания. С заботой о вашем автомобиле.
5: Джили-Манджаро. Вершина премиум комфорта. Панорамная крыша, массаж водительского кресла. А мощный двигатель 238 лошадиных сил и полный привод покоряет любую дорогу. И уже завоевал меня. Приезжайте на тест-драйв к официальному дилеру «Джили» в Костроме «Миллениум Авто» и получите выгоду до 1 миллиона рублей. Выгода действительно на автомобиль в комплектации «Флагман» 2025 года выпуска с учетом использования программы «Трейд-ин» и кредит. Не оферта. Кредит предоставляет «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Ярко! Легко! Радио Ваня! Ближе и роднее!

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: В Костроме прошел шахматный турнир среди детей. Минздрав предложил изменить порядок выдачи больничных. В России пытаются вырастить клубнику на дне Волги. Всем привет, на Радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме у государственного цирка состоялся финал городских соревнований по шахматам среди воспитанников спортшколы номер 10, пишут СМИ 44. В турнире приняли участие 12 сильнейших спортсменов в возрасте от 9 до 11 лет. Турниры под открытым небом стали возможны благодаря масштабному обновлению территории у цирка по нацпроекту. Шахматную зону создали по инициативе самих костромичей. Специальные столы для игры на свежем воздухе установили здесь на финальном этапе работ. Кроме того, здесь уложили новую плитку, обновили освещение, обустроили зону отдыха, скейт-площадку и парковки. Напомню, развитие комфортной городской среды в Костроме продолжается. На платформе загородсреда.госуслуги.ру сейчас идет голосование за новые объекты благоустройства, которое продлится до 12 июня. Минздрав России предложил снизить срок выдачи больничного до 3 дней для тех, кто за 6 месяцев признавался нетрудоспособным 4 раза или чаще. Следует из проекта приказы министерства, который приводит известия. После открытия больничного врач направляет пациента на дополнительное обследование или на стационарное лечение. По истечении же срока трехдневный больничный может быть продлен либо закрыт. Из проекта следует, что данное правило не распространяется на случай оформления больничного при уходе за больным родственником, беременности, получении медицинской помощи при социально значимых заболеваниях, а также в случаях оказания медпомощи в стационарах. Российский блогер запустил эксперимент по выращиванию клубники на дне Волги, пишет Газета.ру. Проект проходит в Волгограде. Для этого автор погрузил под воду самодельную установку, которой с поверхности подаются воздух и энергия. Внутри установки работает автономная система для роста растения. Автор также проверяет, возможно ли организовать почти замкнутый цикл водообеспечения. По задумке, вода испаряется растением, конденсируется внутри аппарата и возвращается в систему. Блогер поделился, что своим экспериментом он хочет показать, что выращивание растений – это не занятие только для дачи, а современная и технологичная сфера, в которой может попробовать себя каждый. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Радио Ваня. Ближе

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио
1: Ваня. Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
2: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Лекс представляет систему Hop2Hop. Умную связь варочной панели и вытяжки. Включается панель, автоматически включается вытяжка. Техника работает сама, и все под контролем. Забыли или неудобно включить вытяжку? Заняты руки? Все это решает функция автоматического включения вытяжки при работе варочной панели. Lex. Вы готовите? Кухня заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 107-984-706-0908, Санкт-Петербург.
5: Реклама. Поликлиника «Медэкспресс». Забота о вас без лишних слов. Предлагаем комплекс для женщин. Консультация гинеколога, анализы, УЗИ малого таза со скидкой 10%. Не откладывайте заботу о себе. Звоните и записывайтесь уже сегодня. Адрес: Калиновская, 41. Телефон 494-085 и 494-086. Имеются противопоказания.
6: Автостекла по оптовым ценам в «Ветро». Каждому. Найдете дешевле? Сделаем скидку. Подробности по телефону 54-49-49. Вторая Волжская, 7.
7: Джили Манджаро. Вершина премиум комфорта. Панорамная крыша, массаж водительского кресла. А мощный двигатель 238 лошадиных сил и полный привод покоряет любую дорогу. И уже завоевал меня. Приезжайте на тест-драйв к официальному дилеру Джили в Костроме, Миллениум Авто, и получите выгоду до 1 миллиона рублей. Выгода действительно на автомобиль в комплектации флагман 2025 года выпуска с учетом использования программы трейд-ин и кредит. Не оферта. Кредит предоставляет Совкомбанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Окна, двери, потолки, расстрой.
9: Теперь мы работаем в Костроме. Бесплатная доставка, замер и монтаж. Немецкие профили, гарантия 10 лет. Настало время установить качественные окна. Росстрой. Звоните 770908.
8: Росстрой.
9: 770908.
10: Внимание! Выгодное воскресенье в мире здоровья. Теперь сдавать анализы со скидкой 15% можно в двух филиалах. Улица Титова, дом 15 и бульвар Маршала Василевского, 11, корпус 2. Ждем вас! Скидка на анализы собственной лаборатории не суммируется с другими скидками и акциями. Имеются противопоказания.
11: Центр комплексного развития детей «Язнайка» и «Робоклуб Кострома» теперь и в Заволжском районе. Приглашаем на работу преподавателей по русскому языку, математики, физики, информатики, учителей по иностранным языкам и другим школьным предметам, а также педагогов раннего развития, логопедов, дефектологов и административный персонал. Телефон в Костроме 542-302.
12: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме 30-34-56. Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
13: Погода. Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Завтра в Ордосе будет достаточно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 17 градусов, но с каждым часом температура будет только подниматься. Надеюсь, у местных жителей найдется чем себя освежить. Что же, но в Костроме будет тоже довольно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 18, а ночью до плюс 11 градусов. Ветер северо-западный до 3 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 751 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность воздуха 48%, согласно сервису Яндекс.Погода.
12: Радио Ваня. Отличная погода.
14: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет.
12: Твое лучшее лето на «Радио Ваня».

0: один за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Великолепная пятерка.
1: Всем привет, друзья! Сегодня 1 июня, Международный день защиты детей. И наш хит-парад захотелось мне сегодня также посвятить чему-либо детскому. А конкретно, давайте сегодня поговорим о детских игрушках.
0: Пятое место.
1: Археологи находят игрушки, которым тысячи лет. Например, в Египте обнаружены куклы из дерева и ткани, датируемые 2000 годом до нашей эры. У них были подвижные руки и ноги, а волосы из глиняных бусин. Самой древней кукле, предназначенной для детских игр, принято считать игрушку из кости мамонта с двигающимися ногами и руками.
0: Четвертое место.
1: Первые куклы использовались не для игр, а в ритуалах и обрядах. Например, в Японии куклы Дарума символизируют удачу, а в Африке их применяли в магических церемониях.
0: Третье место.
1: Самая известная кукла в мире, ну, конечно же, Барби. Ее полное имя – Барбара Миллисент Робертс. У куклы было более 150 профессий, включая астронавта и даже кандидата в президенты.
0: Второе место.
1: Самый старый плюшевый медведь был выпущен в 1894 году. Об этом гласит метка из тряпочки, которая пришита к левой лапке медвежонка. Эта старая игрушка до сих пор передается из поколения в поколение в одной семье.
0: Первое место.
1: Один из самых известных конструкторов – это Лего. Название происходит от датского «играй хорошо». Первые игрушки были деревянными, а пластмассовые кубики появились только в 1949 году. Кстати, если сложить все детали Лего, которые продаются за один год, цепочка обогнет Землю около 10 раз.
0: Великолепная пятерка. Солнышко в руках.
2: И венок из звезд в небесах.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Признайся, что любишь. Любишь, любишь. Ушами радио Ваня. Одинокий шмурай.
1: Одинокий шмурай.
2: Всем привет, друзья, и это наша рубрика об отношениях. Сегодня хочу историю из жизни вам рассказать. Один мой приятель как-то сильно поругался со своей женой, до криков там дошло. Он вспылил, закричал: сейчас пойду найду себе нормальную девушку, которая мне мозг не будет выносить, а она ему: ну и иди ищи. В общем, он уехал, девушка психанула, достала заначку из-под коврика и пошла, купила себе новую дубленку с капюшоном, которую давно хотела. Да, я по себе знаю, шопинг - это, конечно, для девушек лучшее средство для снятия стресса. В общем, надела ее прямо в магазине, а старое пальто выкинула. Возвращается домой, вдруг рядом тормозит машина. Смотрит, а автомобиль-то какой-то до боли знакомый. Окно открывается, высовывается, кто бы вы думали, да, ее супруг. «Девушка, вас подвезти?» Тут она капюшончик-то сбросила, и, как у Гоголя, немая сцена. То есть вы понимаете, что он ее в капюшоне-то не узнал? Ну, естественно, после этого очень быстро помирились, а потом говорили друг другу: наверное, это все-таки какой-то знак, потому что никуда нам друг от друга не деться. По-моему, классная история. Друзья мои, любите друг друга и не будьте одинокими.
0: «Одинокий шмурай». Ваня, Ваня, Ваня, Ваня, Ваня, радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио «Ваня».
1: Каким будет радио в регионах России в 2026 году?
2: Платформы, рынок, технологии.
1: Монетизация.
2: Цены, процедуры, практические инсайты.
1: Нейросети на практике.
2: Контент, продвижение, новые возможности дохода.
1: Главные вопросы индустрии на юбилейной конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы».
2: 9 и 10 июня. Отель «Пулман Сочи Центр».
1: Регистрация на сайте Российской Академии Радио.
2: Без возрастных ограничений.
3: Йоган, Йен, Жуан, Ваня. Ближе и роднее. Радио «Ваня».

0: радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радио Ваня. Новости.
1: Дети, которым исполнилось 10 лет, смогут путешествовать по 20 маршрутам дневных поездов без сопровождения. Роспотребнадзор и Минцифры запустили эксперимент по созданию электронной книги жалоб. Москва вошла в тройку самых освещенных городов мира. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. Дети, которым исполнилось 10 лет, с 1 июня могут путешествовать по 20 маршрутам дневных поездов дальнего следования без сопровождения. Об этом сообщили в пресс-службе российских железных дорог. С 1 июня наши юные пассажиры в возрасте от 10 до 16 лет смогут путешествовать более чем по 20 маршрутам без сопровождения взрослых, говорится в заявлении на сайте. Как сообщили в компании, воспользоваться такой возможностью можно в поездах «Аврора», «Буревестник», «Ласточка» и «Финист». В РЖД добавили, что во время поездки присматривать за детьми будет начальник поезда и проводник, а на самой станции ребенка передадут встречающему, который будет указан в заявлении. Роспотребнадзор и Минцифры запустили эксперимент по созданию электронной книги жалоб на платформе госуслуги. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. По данным ведомства, нововведение позволит гражданам в онлайн-режиме решать типовые проблемы с продавцами на маркетплейсах в досудебном порядке. Инициатива направлена на защиту прав потребителей и реализуется в рамках федерального проекта «Государство для людей». Потребители смогут сообщать о проблемах с товарами ненадлежащего качества, приобретенными на маркетплейсах Озон и Wildberries, уточнили в Роспотребнадзоре. Ответ от владельца агрегатора будет поступать в личный кабинет пользователя, отмечается в сообщении. И в завершении выпуска: Москва вошла в тройку самых освещенных городов мира. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге. Каждый вечер в городе зажигается более 1 миллиона 300 тысяч уличных фонарей и других источников света, уюта и хорошего настроения, отметил он. Градоначальник обратил внимание, что более 58% из них — современные светодиодные светильники. К 2030-му количество их должно достигнуть 100%. Собянин подчеркнул, что в 2026 году на улицах, дворах и в парках будет установлено более 26 тысяч приборов наружного освещения. По его словам, такое обновление освещения проходит в рамках программы улучшения уличного освещения Москвы. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал Радио Ваня предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
2: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16. 8 800 350 16 16.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
5: Погода. Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Завтра в Ордосе будет достаточно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 17 градусов, но с каждым часом температура будет только подниматься. Надеюсь, у местных жителей найдется чем себя освежить. Что же, но в Костроме будет тоже довольно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 18, а ночью до плюс 11 градусов. Ветер северо-западный до 3 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 751 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность воздуха 48%, согласно сервису Яндекс.Погода.
4: Радио Ваня. Отличная погода.
2: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет.
4: Ваня, Ваня, Ваня, Ваня. Радио Ваня.

0: хотела жить на Манхэттене и с Деми Мур делиться секретами.
1: А он просто диджей на радио.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: за всех. Шоу с человеческим лицом на радио Ваня. Кино на вечер.
1: Всем привет, друзья! Если вам по душе такие пиратские картины, как «Остров головорезов» или «Пираты Карибского моря», то сегодняшняя рекомендация исключительно для вас. С пылу, с жару! Свеженькая картина под названием «Утес» 2026 года. И главные герои в этой картине, конечно же, пираты. Эра этих людей в Карибском море подходит к концу, и только самые отчаянные головорезы все еще грабят корабли, пытаясь найти выход из положение. Молодая женщина живет с мужем, сыном и заловкой на острове Кайман-Брак. Когда-то женщина была пираткой, но теперь она трудолюбивая хозяйка, которая заботится о семье. А знает ли об этом ее окружение? Не скажу. Но, как вы понимаете, ситуация складывается таким образом, что в один момент ей приходится вспомнить свое боевое прошлое, когда на остров вместе с бандой высаживается жестокий капитан пиратов Франциско Коннор. Лента очень динамичная, идет каких-то 95 минут, и в ней, я считаю, нет ничего лишнего. И самое главное, ради чего смотрят такие фильмы, здесь все на своем месте. Перестрелки, боевые сцены, поединки на мечах, поножовщина и спарринги – все это буквально радует глаз поклонников такого жанра. Лично я остался доволен, поэтому и вам рекомендую «Кино на вечер». «Утес» смотрите с удовольствием.
0: Кино на вечер. Истина в кине. Ваня. Радио Ваня.

0: Радио Ваня.
1: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
2: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закроем тему.

0: один за всех. Легкие будни на радио Ваня. Шмурайские штучки.
1: Всем привет, друзья! Кто-то, наверное, скептически относится к этим пернатым созданиям, а кто-то и вовсе недолюбливает, но далеко не все. Речь идет о воронах, и героиня этой истории по имени Лия всегда с уважением относилась буквально ко всем обитателям природы, поэтому она оказалась готовой прийти на выручку до самой обычной вороне, которая застряла в водостоке жилого дома, и из-за высоты до нее было не добраться. Но девушка оказалась смекалистой и догадалась, что нужно сделать. Заметив неподалеку пожарную машину, она бросилась к пожарным и попросила их использовать лестницу, чтобы спасти птицу. Какое счастье, что эти люди оказались отзывчивыми. После этого Лия отправилась вместе с вороной в ветеринарную клинику. Птичку вылечили и выпустили на волю. И вот теперь главное. Дама думала, что она больше никогда не увидит свою спасенную. Но не тут-то было. С тех самых пор, как только девушка выходит погулять со своей собакой, над ней кружит ворона. А порой даже и несколько. Птицы то и дело подбрасывают к ногам женщины маленькие подарки. Они весьма странные. Комочки перьев, веточки, кусочки мха и прочее. Но Лия все равно растрогана тем, что вороны, пусть и по-своему, оказались способными испытывать благодарность. Вот такая штучка.
0: Шмурайские штучки. Штучки шмурайские.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио «Ваня».
1: У вас участок на берегу и катер, а вы устали от сложностей со спуском его на воду? Хватит тратить время и силы. Вам поможет инновационное устройство для спуска, хранения и обслуживания катера Mobile Sleep. На любом берегу, даже в водоохранной зоне, Sleep легко собрать и разобрать на зиму. Свое производство из современных материалов. MobileSleep.ru. Lex представляет систему Hop-to-Hood. Умную связь варочной панели и вытяжки. Включается панель, автоматически включается вытяжка. Техника работает сама, и все под контролем. Забыли или неудобно включить вытяжку? Заняты руки? Все это решает функция автоматического включения вытяжки при работе варочной панели. Lex. Вы готовите? Кухня заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 107-984-706-0908. Санкт-Петербург.
2: Ваня. Радио «Ваня».

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радио Ваня. Новости.
1: Для некоторых потребителей плата за холодную воду может рассчитываться с повышающим коэффициентом. В теплое время года не стоит оставлять в автомобиле гаджеты. Специалисты ракетно-космической корпорации назвали создание технологического задела для полетов к Марсу одной из основных целей. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. Для некоторых потребителей плата за холодную воду может рассчитываться с повышающим коэффициентом. Об этом агентству Prime рассказал доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин университета имени Плеханова Андрей Моисеев. Он напомнил, что основным документом, регулирующим порядок расчета платы за водоснабжение, остается постановление правительства номер 354. По его словам, в ноябре 2025 года в него были внесены изменения, согласно которым для холодной воды появился отдельный повышающий коэффициент 3. Нововведение распространяется на собственников жилья, у которых отсутствует счетчик холодной воды при наличии технической возможности его установить. Такой же коэффициент будет использоваться, если прибор учета установлен, но не прошел проверку в установленный срок, а также если владелец жилья более 3 месяцев не передает показания. В теплое время года не стоит оставлять в автомобиле гаджеты. Они нагреваются быстрее окружающего воздуха из-за накопления тепловой энергии в замкнутом объеме, рассказала газете.ру кандидат физико-математических наук Татьяна Бахвалова. Солнечное излучение проходит через стекло, поглощается поверхностями салона и преобразуется в тепло, которое практически не отводится наружу. Температура внутри автомобиля может значительно превышать внешнюю даже при прохладной погоде. Корпуса устройств поглощают излучение и передают тепло внутренним электронным узлам. В результате ухудшается проводимость цепей и изменяются оптические свойства экрана, что проявляется в сбоях работы и визуальных дефектах, отметила эксперт. И в завершении выпуска специалисты ракетно-космической корпорации «Энергия» назвали создание технологического задела для полетов к Марсу одной из основных целей развития пилотируемой космонавтики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отчет компании за 2025 год. Среди стратегических целей названы создание технологического задела для осуществления межпланетных перелетов к Марсу и ближайшим астероидам, освоение Луны, переход от освоения низкой околоземной орбиты к ее использованию, расширение круга специалистов, участвующих в космической деятельности, а также создание российской орбитальной станции. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал Радио Ваня предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Ваня. Радио Ваня.

0: программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио
1: Ваня. Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
2: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Радиоканал Гольфстрим FM.
5: Для лиц старше 12 лет.
6: Погода. Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Завтра в Ордосе будет достаточно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 17 градусов, но с каждым часом температура будет только подниматься. Надеюсь, у местных жителей найдется чем себя освежить. Что же, но в Костроме будет тоже довольно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 18, а ночью до плюс 11 градусов. Ветер северо-западный до 3 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 751 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность воздуха 48%, согласно сервису Яндекс.Погода.
4: Радио Ваня. Отличная погода.
2: Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет.

радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

кажется, что я тебя люблю. А может, нет. А может быть, и да. А может быть, хоть ты сволочь, я тебя все равно люблю.

0: Включай лето на всю громкость. Радио Ваня.
1: Вот и все. Знакомые стены стали стенами, больше ничем. Воздухом, пропитанным нашими откровениями, сложно дышать.

0: Алло.
1: Оксана?
0: Да.
1: Мама дома?
0: Сейчас позову.
1: Нет, не надо. Скажи ей, что я не приду.
0: Когда ты придешь?

0: Я хочу лететь еще выше, чтоб не задеть города крыши.
1: Я хочу быть еще ближе.
0: Радио Ваня. Ближе.

0: Радио Ваня.
1: Мне нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного. Но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома.

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать,

0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Я так привыкла жить одним тобой.

0: стоят девчонки, юбки по колено.
1: У перехода метрополитена.
0: Но радио Ваня ближе и роднее.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Ваня! Радио Ваня!

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77 822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио Ваня в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!

0: эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77-822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио «Ваня» в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет! Дома, на работе, за рулем. Радио «Ваня». Ближе и роднее.

Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: плачь, не плачь, кукла Саша, не плачь, кукла Таня, не плачь, не плачь, не плачь.
1: Ваня, радио Ваня, ближе и роднее.

0: Твори добро на всей земле.
1: Твори добро другим во благо.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Ваня. Радио Ваня.
2: Я летал во сне, я летел к тебе по звездам, прикоснись ко мне. Пока нам еще все можно, но дом наш опустел, и слезы.

0: и роднее.
1: Мы встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто «Как дела?». Ты мне сказала, будешь один.

0: радио «Фаня». Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77-822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио «Ваня» в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!